хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: вдвоем.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

происходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, о чем мне рассказывают в учебниках истории.

Если открыть подшивку нелегальной газеты «Искра», которую одно время редактировал Ленин, то на последней странице прям чуть ли не каждого номера есть небольшие некрологи. Застрелился ссыльный социалист Янович в Якутске. Лишила себя жизни в Цюрихе 29-летняя Юлия Видершаль, польская социалистка. В Баку в нужде на больничной койке умер революционер Иван Казина. По-видимому, он кончил самоубийством, не выдержал существования, которое выпадает на долю гонимому отовсюду революционеру. Иногда некрологи длинные, на несколько абзацев, где описывается героический революционный путь, иногда совсем короткий, буквально в одно предложение. И в этом потоке может совсем потеряться сообщение, опубликованное 10 марта

1902 года. В Орлове, Вятской губ, окончила жизнь самоубийством кл. Ник Приходькова, сосланная на 4 года по соцдемделу 1897 года в Петербурге. Точка. Но история Клавдии Николаевны точно заслуживает большего. Ну, то есть, вообще, конечно, каждая искореженная судьба заслуживает большего, чем несколько строк в газете столетней давности, но сегодня я вам расскажу историю Клавдии Николаевны, про которую, надо сказать, известно довольно мало. Но именно из-за ее смерти в партии социал-демократов произошел крупный конфликт, который, кстати, показал разницу в отношении к человеческой жизни у большевиков и меньшевиков. Ну, то есть будущих большевиков и меньшевиков, потому что когда происходили все эти события, они еще не разделились. А еще смерть Клавдии Николаевны чуть не оборвала карьеру молодого и талантливого революционера Николая Эрнестовича Баумана. Да, того самого Баумана. Мы даже не знаем, когда родилась Клавдия Приходькова и сколько ей было лет на момент смерти. Известно, что где-то в середине 90-х годов 19 века она присоединилась к Петербургскому союзу борьбы за освобождение рабочего класса. Это легендарная совершенно организация. Союз борьбы был создан Владимиром Лениным и Юлием Мартовым, друзьями и соратниками, в 1895 году. Это была марксистская организация, и вообще, конечно, Ленин и Мартов хотели бы сделать партию, но просто надо же с чего-то начинать. И вот эта организация занималась агитацией среди рабочих, печатала листовки, распространяла революционную литературу, но не очень долго. Буквально через месяц Ленин был арестован, еще через месяц арестовали Мартова, ну и, в общем, довольно быстро вся верхушка оказалась за решеткой. На первый план в Союзе борьбы вышли люди, которые раньше были на подхвате. Александр Потресов, Василий Митров, Федор Дан, и все они потом будут нам встречаться в этой истории. Ну и организация потихонечку все равно расширялась, в нее вливались новые люди. Например, как раз тогда в нее вошли 23-летний ветеринар Николай Бауман и наша Клавдия Приходькова. Бауман поселился в небольшой коммуне, занимался распространением нелегальных листовок, а Клавдия вела небольшой кружок рабочих на петербургской стороне. Сейчас она называется Петроградской. Это время, середина 90-х, реально легендарное. В советских школах будут просто с придыханием рассказывать о подвигах стариков. Ну, то есть тех, с кого когда-то начиналась партия Ленина. Ну, не всех стариков, потому что многие из этих первых революционеров были потом при Сталине репрессированы, имена их вычеркнуты из истории. Ну, в общем, вы поняли, это легендарное время рождения партии. Люди, они все были молодые, горячие, неопытные, и неудивительно, что их всех скоро тоже арестовали. В частности, на Приходькову и ее кружок рабочий донес сосед, так что она была арестована в начале 1897 года. А Баумана в марте того же 97 года сдал арестованные рабочие, и Баумана тоже арестовали. Полиция вообще действовала активно и профессионально, буквально вычищая подполье. Арестовали и новую верхушку Федора Дана, Александра Потресова, Василия Митрова. Крупская, кстати, в это же время была арестована. Но Союз борьбы продолжал работу, привлекая новые силы взамен ушедших. Но в результате все, начиная с Ленина и заканчивая Клавдией Приходьковой, были приговорены к административным ссылкам. И если Ленина отправили в Сибирь, в Красноярскую губернию, то многие другие оказались в ссылке в одном и том же месте, в небольшом городке Орлов Вятской губернии. Сюда были сосланы и Федор Дан, и Александр Потресов, и Василий Митров, и Клавдия Приходькова. В соседнем городе, кстати, отбывал наказание Феликс Дзержинский. Еще сюда же, в Орлов, сослали, например, Вацлава Воровского. Сегодня его именем названы улицы до сих пор. Почему-то Крещатик, например, в Киеве долго носил имя Воровского. И тут нужно пояснение. Мы обычно, если слышим слово «ссылка», то представляем себе что-то вроде ГУЛАГа, и совсем нет. Административная ссылка, наказание, которое дали всем вот этим юным революционерам, ссылка это подразумевала, что наказанный должен жить в определенном городе, отмечаться в полиции и не может из этого города без разрешения выезжать. По сути, это такая подписка о невыезде с ограничениями по правам, но только не в своем родном городе, а где-нибудь в глуши. Ссыльным нельзя было читать публичные лекции, выступать на сцене, им нельзя было занимать государственные должности, работать учителями в школах или медиками, держать еще нельзя им было трактиры и типографии.
В общем, кажется, основная задача администрации была сделать жизнь ссыльных максимально тоскливой и неудобной, но в целом ссыльные были предоставлены сами себе. Живут где хотят, делают что хотят, работают где получится. И это, да, по сегодняшним временам удивительно звучит, то есть правительство само революционеров собирало в одном месте и давало им вариться в собственном соку. Как вы догадываетесь, все ссыльные образовали такое довольно тесное сообщество, учили друг другу марксизму и теории революционной борьбы, планировали будущее, дружили, враждовали, ходили в гости, организовывали мероприятия и все такое прочее.

Федор Дан приехал в Орлов с женой, 4-летним сыном. Работать врачом по профессии он не имел права, так что Дан зарабатывал переводами. Еще почему-то ему заказали статистическое исследование местных крестьян, которое он с успехом закончил, и его даже хотели назначить местным статистиком на зарплату. Александр Потресов был к этому моменту относительно известным писателем и получал гонорары. Кроме того, он был сыном генерал-майора, и семья ему помогала, так что Федор Дан постоянно занимал у него деньги. Вацлав Воровский приехал с женой молодой, которой ужасно не нравилось жить в глуши. Воровский спроектировал в Орлове мост и здание женской гимназии. Ее построили в 1901 году. Василий Митров перебивался случайными заработками, писал статьи в журнал «Северный курьер». Клавдия Приходькова нашла работу репетитором, обучала 3 детей одного орловчанина. Ссыльные менее образованные обучались разным профессиям. Кто-то осваивал переплетное мастерство, кто-то рыбную ловлю, кто-то выделывал кожу, кто-то, зная кулинарное мастерство, открывал столовые для остальных ссыльных. Но большинство постоянной работы найти не могло. Ну, ее просто тут не было для такого количества ссыльных, а ссыльные почти все были или с высшим образованием, или с незаконченным высшим. И государство поэтому приплачивало нуждающимся ссыльным по 6 рублей в месяц. Очень мало на самом деле. Больше всего все жаловались на скуку. Александр Потресов называл город Орлов «богомерзкой дырой» и писал: «В глухой провинции чувствуешь себя оторванным от всех и вся. Вокруг все почиет мертвым сном, из столиц ни звука, перестаешь осязать, хоть и веришь, что колесо истории все же вертится, и когда-то, в назначенный судьбой час, прикатит нас и присных нам в землю обетованную». Ссыльные жили закрытым таким комьюнити, устраивали книжные клубы. Вообще, чтение было одним из самых главных развлечений. Читали друг другу лекции по каким-то наукам, вместе праздновали именины. Да, действительно, довольно абсурдно, что государство само своими руками создавало условия для превращения такой рыхлой, неопытной массы революционеров в тесно спаянное сообщество. Вацлав Воровский не унывал, кстати говоря, он писал так про то время: «В общем, я не могу вспоминать ссылку лихом. Я имел возможность сосредоточиться, углубиться в науки, прочел очень многое с большой пользой для себя, отдал дань изучению экономических вопросов, изучил Маркса, познакомился с философией, одолел даже Канта». Помимо книжек, еще одним спасением от скуки было влюбиться. Вот Александр Потресов в Орлове познакомился с 26-летней Екатериной Тулиновой, на которой потом женился. А вот Василий Митров влюбился в нашу Клавдию Николаевну Приходькову. И она ему ответила взаимностью, и они стали жить вместе. Они не поженились, может быть, потому что церковный брак отвергали, а другого тогда не было. Но в любом случае их все называли мужем и женою, и Клавдию стали даже звать по фамилии мужа, Митрова. Даже в некоторых документах она попадается под этой фамилией.

следующем, 1898 году, из Минска пришли известия, которые всех сильно взбудоражили. В марте там прошел съезд, в котором участвовали оставшиеся на свободе представители Союза борьбы, а также члены еврейской партии «Бунд» и украинские марксисты. И на этом съезде, наконец-то, была образована Российская социал-демократическая рабочая партия РСДРП. И «Союз борьбы», один из учредителей, влился в эту партию. Я про это рассказывал в прошлом сезоне в выпуске про «Бунд», ссылка будет в описании. Правда, в течение полугода после этих событий все социалисты, связанные с мартовским съездом, и их соратники тоже были арестованы, подполье было опять зачищено, и только что образованная партия, по сути, ничего сделать не успела, а «Союз борьбы» просто прекратил уже свое существование, никого буквально на свободе не осталось. А в следующем году, в 99-м, в январе, отсидев больше полутора лет в одиночке Петропавловской крепости, сюда же, в Орлов, в Пермскую губернию, на поселение, наконец, прибывает и Николай Эрнестович Бауман. Вот описание его внешности из полицейского рапорта. Рост 1,72 м, телосложение хорошее, белокурый, рыжеватая борода, глаза серые, нос с небольшой горбинкой, цвет кожи белый с легким румянцем, тембр голоса баритон, походка скорая, слегка развалистая. Короче, симпатяга, кажется. Он еще был очень энергичный, веселый, ему 25 лет, и ближе всего он подружился с Вацлавом Воровским, это у которого жена была недовольна ссылкой, которой гимназию построит. И еще он подружился с нашей Клавдией Приходьковой. И с Клавдией он не просто подружился, все правильно вы поняли, у них завязались отношения. И да, получается, Клавдия ушла от мужа, Митрова Василия, к Николаю Бауману. Но Бауман в ссылке оставаться не собирался и осенью того же года бежал, оставив Клавдию в Орлове. Ну, то есть он пробыл в ссылке меньше года. И там не очень ясно, то ли Бауман Клавдию просто бросил и бежал, то ли она сама в какой-то момент разорвала отношения, только потом Бауман бежал. Но в любом случае, после побега Баумана, Клавдия вернулась назад к мужу. Еще через полгода, в марте 1900 года, Федор Дан писал в письме Александру Потресову. «Клавдия Николаевна почти безвыходно сидит дома. Василий Ильич Митров совсем разрушается от неврастении и непрестанных дум о ней. Работать абсолютно не может». Но давайте оставим ссыльных на некоторое время. И после небольшого перерыва посмотрим, что делал дальше Николай Бауман. Итак, мы оставили вот это ссыльное комьюнити в Пермской губернии, в городе Орлов. А сейчас посмотрим, чем занимается Бауман. На самом деле деятельность Баумана тянет прямо на острый сюжетный роман. И поэтому я не буду прямо в детали углубляться, пойдем быстренько по верхам. Итак, он бежал из ссылки где-то в начале октября 1899 года. Направился прямиком в Швейцарию. Вообще-то говоря, бежать из ссылки было довольно просто, учитывая, что ссыльные были предоставлены сами себе. Больше того, кажется, правительство было совсем не против такого развития событий, потому что, да, можно было досидеть свой срок в ссылке, года три, отмучиться там, и потом жить в России на полных правах. А вот если ты бежишь за границу, так и слава богу, не нравится Россия, вали. Чемодан, вокзал, Цюрих. Из-за границы ты нам особо не помешаешь. А если ты бежишь и останешься после побега в России, так еще лучше. Будешь на нелегальном положении, уязвимый. А во второй раз мы тебя уже не в ссылку отправим, а в тюрьму. Итак, что дальше происходит? В 1900 году Ленин, Мартов и Потресов, все отсидев до конца в ссылке, встречаются в Пскове и договариваются о создании газеты «Искра», органе новой социал-демократической партии, которая, как мы помним, стоит на паузе, потому что всех арестовали, но вот, как видите, все начинают потихонечку уже освобождаться. Дальше все они трое, Ленин, Мартов и Потресов, по очереди приезжают в Швейцарию. И в том же 1900 году туда же приезжает Бауман. В декабре 1900 года в Германии был напечатан первый номер газеты «Искра». Но ее недостаточно было просто взять и напечатать. Тираж надо тайно переправить в Россию и еще распространить среди местных организаций. При этом «Искра» не была бесплатной. Ну, то есть, да, спонсоры все-таки были, но денег не хватало, и больше всего денег уходило как раз на доставку, так что с читателей нелегальной газеты «Искра» требовали плату. Первый тираж был конфискован прямо на границе. Стало понятно, что нужно организовывать
так сказать, специализированную службу доставки. И газету стали доставлять любыми возможными способами. Передавали через туристов, заказывали контрабандистам, пользовались налаженными каналами доставки украинской или сектантской литературы. Ну и, конечно, своих собственных агентов тоже стали использовать. Так вот, прибывший в Швейцарию в 1900 году Николай Бауман станет со временем лучшим доставщиком «Искры» в Россию. За что получит кличку «Грач», потому что он как бы перелетал через границу. Используя фальшивые паспорта, гримируясь, меняя маршруты, он будет завозить «Искру» в чемоданах и под одеждой. Баумуну достался один из самых важных регионов – Москва. И именно старую столицу и окрестности он должен будет обеспечивать «Искрой». И он постоянно будет ездить туда-сюда через границу с чемоданами, набитыми газетами, а в Москве станет руководить, так сказать, региональным хабом распространения. Но я чуть-чуть забежал вперед, это пока что все еще готовится. Вот он в 1901 году в Женеве знакомится еще с Капитолиной Саниной, дочерью богатого саратовского купца, и они женятся. Это была высокая и красивая женщина, энергичная и деятельная. Николай любил жену и был счастлив. Медовый месяц у молодых Бауманов проходил весело и интересно. В прогулках на Юнгфрау, в поездках по озеру. Но, впрочем, медовый месяц длился недолго, потому что в декабре 1901 года надо было как раз начинать переправлять «Искру». И Бауман собирается ехать в Россию. И примерно в это время, пока он еще в Швейцарии, но собирается ехать в Россию, до него доходят известия о том, что там, где-то, в тоскливой глуши, в Пермской губернии, откуда он сбежал, Клавдия Приходькова, его бывшая любовница, сошлась обратно с мужем, с Василием Митровым, и забеременела от него. Я думаю, что это Вацлав Воровский ему об этом рассказал, потому что Воровский еще в ссылке в это время. Но вообще кто угодно мог рассказать, сплетни в закрытой среде, сами понимаете, широко расходятся. Так вот, Бауман вместе со своим другом Вацлавом Воровским начинают издевательскую кампанию против Клавдии Приходьковой, которая теперь опять Митрова. Бауман рисует карикатуры на Приходькову и на Митрова, очень двусмысленные, и из Швейцарии посылает их в Орлов. А Воровский тоже во всем этом участвует. Он распространяет среди ссыльных эти карикатуры и тоже рисует свои оскорбительные картинки. Жена Федора Дана, Даны тоже еще в Орлове находятся, пишет подруге в это время, что Бауман, цитата, «преследовал Клавдию Николаевну двусмысленными карикатурами». Короче, пошла атака мемами. К сожалению, из этих всех карикатур сохранилась только одна за авторством Воровского. Она довольно невинная. Там Митров в виде такой большой грустной совы качает колясочку с ребенком. Но остальные карикатуры, судя по всему, были жестче. А еще жестче, судя по всему, была общественная реакция вокруг этих карикатур. Началась, в общем, настоящая травля и срач до небес. А еще примерно в это время полиция обнаружила, что Клавдия Приходькова, оказывается, репетиторством занимается. И поскольку преподавать было запрещено, если ты ссыльный, то Приходькова получила за это 7 суток ареста. И вот, после всех этих событий, Бауман собирается и уезжает в Россию. В декабре 1901 года Бауман в Москве. А в начале 1902-го полиция выходит на след московского подполья и громит хаб Баумана. Сам он получил предупреждение, успел уехать из города, но в поезде заподозрил за собой наблюдение. И тогда что он сделал? Он вышел в тамбур и просто спрыгнул на ходу с идущего поезда. Упал, повредил ногу и пошел через лес. Было опасно выходить в ближайшую деревню, потому что крестьяне бы его точно сдали полиции, и поэтому Бауман решил узнать, где находится ближайшая больница, и попросить о помощи врача. Ну, врачи были часто либеральными, интеллигентными, сочувствовали революционерам, тем более, что Бауман сам врач, да, ну, то есть он ветеринар, ну, то есть по образованию он ветеринар. Но Бауману не повезло, врач села Хлебное Воронежской губернии оставил Баумана погреться в больнице, потому что на улице было еще холодно, март, Бауман шел по снегу, а сам врач в это время вышел и послал кого-то из крестьян за полицией, и Баумана арестовали. Ой, я тут не удержусь, чтобы добавить кое-что характерное, потому что в газете «Искра» после этого появилась заметка, в которой указывалось место службы и имя с фамилией этого врача. Он с Дианонин был таким образом. И указывалось, что, цитата,
Долг сослуживцев – наказать предателя открытым выражением презрения. И мне прям нравится, что социалисты, во-первых, раздают указания врачам, а во-вторых, они сходу называют врача предателем. Ну, то есть, да, можно по-разному относиться к его поступку, но вообще с какой стати он предатель? Он вам вообще-то ничего не обещал, не клялся в верности. С чего это вдруг он предатель? То есть, что он предал, собственно говоря? Ну, ладно. В общем, спустя пару недель Бауман уже сидел в Лукояновской тюрьме в Киеве вместе, собственно говоря, со своими товарищами по партии, которые были пойманы в ходе вот этой всей последней операции. Все они были связаны с Искрой, и все они теперь в Киеве в тюрьме ждут показательного процесса. Российское правительство снова собрало теплую компанию революционеров в одном месте. Жизнь в Лукояновской тюрьме была довольно вольготной. Политическим разрешали свободно гулять во дворе, позволялись частые свидания с родственниками, а родственники передавали им еду и даже мебель. В тюрьму была организована даже передача нелегальной литературы, так что заключенные могли за утренним кофе, знаете, почитывать свежий номер «Искры». Камеры политических заключенных располагались рядом, и двери камер были открыты с 6 утра до 7 вечера, так что они свободно все время ходили друг к другу в гости, пели песни, устраивали хороводы, играли в чехарду и городки во дворе. Я не шучу, это как бы факты их заключения. Читали лекции друг другу, ставили сценки, еще делали акробатические пирамиды, залезая друг другу на плечи. В общем, организовали такой стандартный, более-менее революционный тюремный клуб. А что надзиратели в это время делали? Надзиратели спокойно это смотрели, они вообще привыкли к шумным своим постояльцам, так сказать, не сильно им мешали, к тому же арестованные часто угощали их выпивкой. В общем, отношение к ним было снисходительным. Бауману тут дали кличку «балерина», потому что он умело подражал балетным танцорам. А у вас, возможно, сейчас как бы брови подняты, вы не понимаете, что вообще происходит? Это что за тюрьма-то такая? И такие вольности позволялись только политическим заключенным, естественно. И вопрос, с какой стати? Вот объяснение. Политические почти всегда были интеллигентами, образованными, привилегированными членами общества. Царская тюрьма была обычно переполнена и уголовниками, и вшами, и условия там были ужасные, и вот с точки зрения тюремного начальства, народ, ну то есть арестованные крестьяне, рабочие, вот этот вот народ вполне мог потерпеть. Им вообще не привыкать жить в ужасных условиях. Но для благородного человека это было бы пыткой, понимаете? Мы же не собираемся людей пытать. Достаточно того, что они уже в тюрьме. Тем более, что да, они вот такие же примерно, как и мы. Воспитанные, образованные, привилегированные. Ну и пусть себе сидят вместе в отдельном крыле и ходят друг к другу в гости, книжки читают свои. Это в Советском Союзе отношение к политическим поменялось. Все перевернулось, и политические стали врагами номер один, а уголовники стали классово близкими. Ну, это и до сих пор так. Короче, к чему я веду? Вся эта вольница, естественно, закончилась массовым побегом. Организован он был так. В один из дней жена Баумана, Капитолина, принесла в тюрьму для мужа букет и пирог. А внутри букета был спрятан якорь. Передачу не проверили. Надзирателей перед побегом снова напоили, добавив на этот раз снотворного в алкоголь. Затем собрали отрепетированную уже акробатическую пирамиду, но у стены тюрьмы, во дворе. Верхний участник пирамиды закинул на стену якорь, к якорю были привязаны разорванные простыни, которые скручены в такую веревку были, и в итоге 10 человек перебрались через стену и растворились в городе. Одного беглеца поймали через несколько дней, а всем остальным, включая Баумана, удалось скрыться. Так что спустя несколько недель они все собрались уже в Швейцарии и отправили издевательскую телеграмму начальнику киевской тюрьмы. Но тут, в Швейцарии, Баумана настигли неприятные известия. Пока он занимался всеми этими увлекательными вещами, Клавдия Приходькова, доведенная до отчаяния их Сваровским карикатурами и, видимо, еще и пересудами внутри ссыльного сообщества в городе Орлове Пермской губернии. В общем, Клавдия Николаевна совершила самоубийство, не успев родить ребенка, и оставила прощальное письмо на 30 страницах. И там она обращалась к партии
цитирую, «партии борьбы за свободу, за достоинство и счастье человека», жаловалась на равнодушие социалистов, еще писала, что она надеется, цитата, «что ее незаслуженная смерть привлечет внимание товарищей к вопросу нравственности в частной жизни публичных людей». А муж Клавдии, Василий Митров, узнав, что Бауман теперь работает в газете «Искра», приехал в Швейцарию, чтобы потребовать разбирательства. И Бауман, сбежав из тюрьмы, попал как раз на это разбирательство.

Итак, Василий Митров, муж погибшей Клавдии Приходьковой в Швейцарии. Но он не просто приехал сюда, в Швейцарию, просить о разбирательстве. Он еще привез коллективное письмо от орловских ссыльных, которые требовали партийного суда над Бауманом и Воровским за доведение Клавдии до самоубийства. И к этому моменту уже многие ссыльные из Орлова тоже перебрались в Швейцарию. Там уже были и Дан, и Воровский с женами, и Александр Потресов. В общем, все свидетели травли, которая разворачивалась вокруг Приходьковой. Вот, например, что Александр Потресов писал в письме Георгию Плеханову о Воровском. Я прошу прощения, что тут целая куча имен и фамилий, но Георгий Плеханов — это важный человек, это буквально патриарх марксизма, буквально главный человек в этой социал-демократической партии, которая, в общем-то, пока что еще и не работает. Так вот, письмо Александра Потресова про Воровского. «Он, несомненно, может быть полезен, и хорошо бы его в литературном отношении использовать. Но беда в том, что он сильно запачкал себя в одной чисто личной колониальной истории, кончившейся смертью его противницы. Запачкался настолько, что публика наша, как я получил известие, не желает с ним вступать в организационную связь, раскрывать свое место пребывания и при всем сознании его возможной полезности желают держаться от него подальше». Ну то есть... Информация об этой ситуации разошлась уже довольно широко в подпольной среде. И у нас ситуация такая, да? Вот есть деятельный профессионал Бауман и Воровский. Ну, Воровский на самом деле тут не так важен, но Бауман буквально лучший доставщик искры в России. И что тут важнее? Профессионализм революционера и важность его для партии или его морально-этический облик? При этом сама партия находится, как бы сказать, в зачаточном состоянии. То есть, да, она образована в 99-м году, но тогда всех посадили, так что партия ничего сделать не успела. По большому счету, все, что есть, это газета «Искра» и редакция газеты «Искра». Это и есть партия. И вот вокруг этой газеты «Искра» по всей России начинают собираться разные кружки, нелегальные профсоюзы, общество марксистов. То есть партия, благодаря газете, начинает нарастать мясом. Но все держится на «Искре», а доставка «Искры» держится на Баумане. А еще прямо в это время идет подготовка ко второму съезду партии, на котором надо партию перезапустить. И это уже будет не 9 человек в Минске, это будет большое собрание в Бельгии с кучей представителей со всей страны, от разных организаций. И на этом съезде как раз и произойдет разделение партии на большевиков и меньшевиков. Я вам про это обещал как-нибудь рассказать, я обязательно расскажу. Но прямо вот сейчас... Основа, верхушка этой партии — это буквально десяток эмигрантов, все они состоят в редакции газеты «Искра». И скандал с Бауманом, во-первых, не своевременный, Бауман у нас не только доставщик, его и хочется делегатом отправить на съезд, а во-вторых, этот скандал прямо перед съездом дополнительно углубил назревающий раскол на большевиков и меньшевиков. Итак, какие у нас есть мнения? Ленин считает, что вообще никаких проблем нет. То, что там какая-то женщина в Пермской губернии отравилась или повесилась из-за каких-то дурацких карикатур, это вообще не важно. У нас на другой стороне весов профессионал-революционер, специалист, камон, мы что, будем изгонять его из-за этого? Какая-то глупость. Александр Потресов, который жил в Орлове и знал все изнутри, наоборот, требовал осудить Баумана и выгнать его из агентов «Искры». В личных письмах Потресов возмущался просто крайним цинизмом и аморальностью Ленина. К Потресову присоединилась, кстати говоря, Вера Засулич, а это легендарная революционерка из старшего поколения, которая тоже тогда состояла в редакции «Искры». Больше того, позиция Ленина настолько ее возмущала, что она ему как-то в споре прям в лицо выпалила, что он монстр. Дальше. Юлий Мартов — это старый друг Ленина, с которым они когда-то организовали вместе союз борьбы за освобождение рабочего класса. Так вот, Юлий Мартов тоже, судя по всему, был возмущен действиями Баумана и Воровского. И было важно, что скажет Плеханов. Плеханова самый большой вес. Он прям патриарх, реально. И Плеханов был с Лениным заодно. Нечего, знаете, кадрами разбрасываться. Но дело надо как-то разрешить. Партийный суд, ну или что-то вроде того, действительно состоялся. На нем Плеханов и Ленин напирали на полезность Баумана и на то, что Бауман не совершил ничего плохого в партийном смысле. Ну то есть с работой он справлялся прекрасно. Больше того, один из немногих умудрялся не только успешно перевозить «Искру», но и реализовывать ее за деньги.
А вот то, что произошло у него в личной жизни, партии вообще не касается. Партия эти дела разбирать не должна и даже права не имеет. Юлий Мартов на заседании хранил нейтралитет. Он не желал создавать конфликт накануне съезда. А вот Александр Потресов и Вера Засулич выступали за изгнание. В итоге Ленин и Плеханов победили, и Ленин написал резолюцию. Мы находим, что дело, поднятое товарищем Митровым, чисто личное дело, возникшее при совершенно исключительных обстоятельствах. Оно не может и по нашему твердому убеждению не должно быть разбираемо никакой революционной организацией вообще. В частности же мы, со своей стороны, не видим в настоящее время решительно никаких оснований к возбуждению против члена русской организации «Искра» Николая Эрнестовича Баумана обвинения в каком бы то ни было нравственно предосудительном поступке или поведении. Настоящее особое мнение мы сообщаем пока только всем членам редакции и администрации Лиги и Николаю Эрнестовичу Бауману. Плеханов эту резолюцию подправил, он ее немного смягчил, и вместо фразы «Мы не видим в настоящее время решительно никаких оснований к возбуждению обвинения» написал «Мы не видим в настоящее время достаточных оснований к возбуждению обвинения». В этой всей истории отдельно мне нравится реакция Надежды Крупской, жены Ленина. Она позже вспоминала, что это решение было правильным. Даже больше того, требование не залезать в чужую душу было проявлением, цитата, настоящей чуткости. Василия Митрова это, естественно, не удовлетворило. Его очень сильно задевала эта история. Очень сильно. И он тогда выступил таким образом. Ну, слушайте, окей, если разбирательство закончено и есть решение, можно тогда я это решение ваше распространю среди сторонников партии? Ну, пусть партийцы как бы узнают про решение руководства и сделают свои выводы. Вы же считаете, да, что решение верное, правильное? Почему бы его тогда не озвучить для общественности? Ленин и Плеханов, конечно, воспротивились. Типа, да, решение правильное, но говорить мы о нем никому не будем, чтобы не развивать скандала, особенно перед съездом. А ты, Митров, скандалист. Александр Потресов писал Юлию Мартову. Справедливости ради, должен сказать, что Митров произвел на меня гораздо лучшее впечатление, чем я ожидал. Гораздо лучшее, чем он сказывался в письмах. Но отказаться от своего предприятия он психологически не в силах. Ну, конечно, блин, у него беременная жена совершила самоубийство. Юлий Мартов в ответ Потресову, впрочем, писал, что скандал партии точно не нужен. И если уж Василий Митров так уж прям хочет разбирательства, то, ну, пусть подождет съезда. Там вот выберут Центральный комитет партии, пусть ЦК и разбирается когда-нибудь потом. В итоге общими усилиями Василия Митрова заставили успокоиться, и на этом вся история и закончилась. А еще через полгода, наконец, пройдет второй съезд, который перезапустит партию заново. Съезд будет скандальным и мучительным, и в результате него партия и расколется на большевиков и меньшевиков. Лидерами большевиков тогда станут Ленин и Плеханов, то есть люди, которые в этом споре были на стороне Баумана и не считали, что смерть Клавдии Приходьковой имеет какое-то значение для партии. Еще большевиками стали Бауман, конечно, Вацлав Воровский, ну, естественно, Надежда Крупская. А вот Юлий Мартов, Александр Потресов, Василий Митров, Вера Засулич, то есть все те, кто Баумана осуждал, все они стали меньшевиками. И кажется, разница между этими двумя фракциями не только политическая. Это разница еще и в их отношении к ценности человеческой жизни. Вот это вот ленинское презрение к маленьким людям и к их маленьким судьбам и отношение к людям как к инструментам проявится очень сильно, когда большевики придут к власти. И, кажется, остается с нами наследием до сих пор. Напоминаю вам про подкаст «Вопрос времени», про смерть, ссылка на который вас ждет в описании. А еще напоминаю, что лучший способ поддержать меня и студию — это подписаться на мой Boosty или Patreon, или взять подписку либо-либо плюс в Apple подкастах или в закрытом Telegram-канале.
Во всех этих местах есть послекасты к каждому выпуску, в том числе и к этому, и записи моих офлайн-лекций. Но в остальном есть различия. Если вы больше хотите контента от студии, то в закрытом Telegram-канале и в Apple подкастах у вас будет доступ к бонусам от других подкастов нашей студии. А если вы хотите больше контента лично от меня, то подписывайтесь на Patreon и Boosty. Там уже есть от меня разные истории текстом, а еще эксклюзивный разговорный исторический подкаст «Братислава», который мы делаем вместе с моим братом. Мы там рассказываем друг другу и вам разные увлекательные истории с прошлого и обсуждаем их. Все ссылки в описании. До встречи на следующей неделе.

С вами был подкаст «Закат империи», Аксенов Андрей, студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Фактчек – Милена Загидулина, редактура – Катерина Серебренникова, над звуком работал Семен Аксенов, а партнерствами занималась Анна Орланцева.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльцков, и с вами Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Очередные, значит, обновления, в общем, говорил вам по поводу лекции. Лекция немножечко откладывается, ну, в Москве, которая будет очная, поскольку бар, в котором должна была быть лекция, в общем, арендаторы выгнали оттуда этих замечательных барменов, и теперь, соответственно, площадки пока что нет, поэтому, ну, посмотрим, может быть, я что-то найду, может быть, какие-то музеи, не знаю. Мне как-то говорили, да, что можно там, есть какие-то пространства, уже какую-то там библиотека Некрасова, еще где-то, ну, не знаю, я просто не связывался ни с кем сейчас, но очень надеюсь, что займусь этим вопросом и где-нибудь что-нибудь организуем уже, наверное, в декабре, я думаю, не раньше. Ну, если что-то будет, я анонс в ноябрьском выпуске вам дам. Сегодня мы поговорим об таком явлении, как новая романтика, новые романтики, кто это такие, почему вообще о них стоит пообщаться, об их вкладе и вообще, что интересного они показали миру, а что интересного показал мир им, скажем так. Ну, собственно, потихонечку начинаем, поехали. Итак, вообще, ну, говоря о этом явлении, нужно сразу сказать две вещи. Первое, очень многие люди это явление переоценивают, многие его недооценивают. Оно так очень в таком

скажем, плавающем статусе находится. Дело в том, что оно просуществовало, по сути, ну, лет 5, наверное, потому что, ну, там уже, там где-то, условно, там, 79-80-го, по, там, 84-85-й, то есть, ну, такое достаточно было быстротечное. Объективно говоря, каких-то прям супер выдающихся такого потока музыкальных памятников оно не оставило. Да, там были хорошие группы, были очень хорошие альбомы, были какие-то отдельные гениальные композиции, мы все это дело разберем. Но не сказал бы я, что прям там вот какой-то, какая-то россыпь. Знаете, как вот есть такие, такой термин «винтажный год», да, или там «винтажная какая-то». «Винтажное явление», да, ну, как правило, где там очень много всяких альбомчиков остается, таких классических, скажем так, либо просто интересных, здесь этого всего нет, сразу говорю. Кто-то, может быть, есть любители, которые скажут, что на самом деле есть, и все альбомы там, они гениальны. Ну, не знаю, на мой вкус, как бы уж вот какой-то прям вот россыпи-россыпи там нет. То есть у многих коллективов есть там одна-две песни, то есть то, что называется «One Hit Wonder». С другой стороны, эти коллективы, они оставили такой неизгладимый след в плане стиля. То есть, если рассматривать это явление как такой задел новой волны, вот его такое начало именно стилистическое, то, конечно, вот новые романтики, они очень важны. То есть, не то чтобы они сделали очень много там для звучания, потому что были, скажем так, группы повлиятельнее в этом плане. Но в плане стилистическом, то есть это вот все вот эти вот прически, все вот эти вот какие-то яркие наряды, такая вот эстетика декаденса, аристократии 19 века, все вот такие вот Оскары Уайлды, это все пошло вот с новой романтики, потому что если вы... Мы поговорим об этом чуть попозже, но просто вот чтобы вы понимали, то, что явление, оно вот первоначально такое немножечко... Вот статус его не определен до сих пор, и, наверное, не будет. Оно все-таки будет немножечко пограничным, но, тем не менее, поговорить о нем стоит. И вторая вещь, о которой мы поговорим, это группа, которая к этому явлению относится. Здесь очень сложно, потому что там сюда, например, относят из известных, я сейчас не буду включать, просто перечислю, там, Duran-Duran, да, Depeche Mode. То есть кто-то относит, кто-то нет, сами они... то себя относили, то открещиваются. Есть там те, которые типа под влиянием, типа там Eurythmics, это которые вот Sweet Dream оригинально спели. Там даже Soft Cell, который, казалось бы, там вроде ну не особо, но вот тоже они как бы туда относятся каким-то образом, хотя сами они этого как не подтверждали. В общем, с этим очень сложно. Мы сегодня постараемся сконцентрироваться на тех ребятах, которые непосредственно выступали в клубе Blitz, непосредственно, скажем, были героями вот этой всей клубной тусовочки, которая там организовалась в Лондоне 80-х годов. И одну группу мы зацепим такого пограничного формата, тоже, которая то относит, то не относит, просто потому что хочу вас с ней познакомить. Вот. Все, собственно, на этом предисловии мы заканчиваем и начинаем уже про новых романтиков рассказывать. Ну, я начинаю. Вы начинаете слушать. Вернемся во времена панк-рока. Все пошло от него. Говорили мы с вами, что панк-рок — это революция была такая, в первую очередь, музыкальная, да, во вторую очередь уже там какая-то политическо-социальная. То есть, на самом деле, вся вот эта вот политика, социальная подоплека, она, естественно, в панке была. Но была, во-первых, не во всем. Была в каких-то отдельных коллективах, там, типа Clash, например, либо там каких-то отмороженных панков, типа Крэс, да, таких анархистов-фундаменталистов, скажем так. То есть в целом не то, чтобы прям весь панк, вот эта вот социальная плашечка касалась, но она не касалась их идейно, но очень касалась, скажем так, хронологически. Потому что там 77-й год, условно говоря, там был очередной какой-то экономический кризис, дела были не очень, и панк, он так в нужное время, в нужном месте оказался и, так сказать, поймал еще и вот эту вот политическую волну.
Соответственно, поменял он эстетику и музыкальную, он поменял эстетику, скажем так, тематическую, он поменял эстетику, собственно, визуальную. Потому что, несмотря на то, что панки, они все бриолинили себе волосы, были в таких вот кожаных, модненьких вещичках, назвать их прям какими-то первыми стилягами, скажем так, ну, язык не поворачивает. А более того, помимо отрицания, как мы с вами говорили, прогрока, также они отрицали и тот же самый глэм-рок со всякими Roxy Music, Дэвида Боуи и так далее ребятами. То есть тоже не хотели вот какой-то такой вот помпезности. Именно, то есть, скажем так, у них была помпезность такая больше нигилистическая, чем помпезность такая красивая. Вот это все, что красивое, прилизанное, они все это отрицали. И, соответственно, когда панк-рок уже начал там в 78-79 году плавно переходить в новую волну, эта тенденция, в принципе, сохранялась. Ну, давайте послушаем известнейший, первый, наверное, такой прям громогласнейший нововолновой хит. Это группа Blondie, Heart of Glass.

очень советую вам параллельно, может быть, с подкастом как-то попробовать включить клип на эту песню, чтобы, ну, там, с Дабихари красавицей, и посмотреть, как вообще они выглядят. Нельзя сказать, что там-то, да, они как там, она там в платьюшке, такая вся красивая, но не что-то более того. То есть, ну, такая, знаете, обычная, в принципе, сценичность, а немножко простоватый, чуть-чуть там есть вот такие элементы припанкованности, ну вот, посмотрите, вы их увидите, да, но ничего такого супер вызывающего там нет. И в целом это была проблема, ну, если считать это проблемой, мы все-таки, так как рассказываем о новых романтиках, мы немножко как бы с их точки зрения будем смотреть на все эти процессы. В этом была такая небольшая проблема, что эстетика вот этих вот новых жанров музыки, она была очень скудной. То есть прям, то есть визуально все это смотрелось просто отвратительно. И, соответственно, ну, с нашей точки зрения, да, новых романтиков. А тут еще надо отметить, что в 81-м году, мы так чуть-чуть вперед сбежим, появился всем известный вам канал MTV. И новой жизнью заиграли видеоклипы. То есть видеоклипы стали очень важным явлением. И очень долгое время для того, чтобы продвинуть песню в мейнстрим, уже как бы радио потихонечку переставало его использовать и начали использовать именно вот эти клипы для того, чтобы люди их видели, видели, как там все красиво, классно, и, соответственно, покупали. Потому что клипы, которые были вот до 80-х годов, это, ну, отдельная тема, ну, так вкратце пробежимся, они были в основном как, то есть стоят какие-то люди, играют на инструментах и поют. Там первый клип с какими-то, значит, вообще эффектами в истории, он, правда, появился в 75-м году, это была «Богемская рапсодия» группы Queen.

всем вам известная. Но потом все равно все это вернулось, и какие-то такие вот сюжеты прямо интересные, их было очень мало, то есть люди не особо запаривались. С MTV уже пришлось запариваться, и вот тут новые романтики опять же сыграют свою большую роль. Значит, ну, вернемся мы опять в 78-79 года. В общем, вот как-то вот так все дела обстоят. Там начинается какой-то синти-поп, но в плане эстетики ничего особо не меняется. Тут, значит, соответственно, мы знакомимся с двумя господами. Зовут их Стив Стрэндж и Расти Иган. Стив Стрэндж, он был прям такой за главного, а Расти Иган, так он, значит, на вторых ролях был. Они как-то вот все им не нравились, те тусовочки, которые происходили, и Стив Стрэндж, он решил как бы создать что-то свое, что-то вот такое, вот как бы куда притянуть всю вот эту вот альтернативно мыслящую молодежь, в которой вот жаждет такого вот раскрепощения и самовыражения через одежду, через какие-то визуальные составляющие, помимо музыкальных. И, соответственно, нашли они в Лондоне какой-то бар, Блиц он назывался. Ну, бар такой, там, то ли винный, то ли пивной, ничего особенного. Какое-то, ну, такое, знаете, вот обычное заведение там на такой, ну, вот обычный провинциальный бар, но такой приличный, да, то есть не какие-то ужасы, но ничего особенного. И пришли они туда, встретились с хозяином, сказали: здравствуйте, мы вот хотели бы здесь организовывать свои какие-то вечеринки, с вас помещение, денег у нас, естественно, нет, с вас помещение, а с нас, соответственно, покупателем для вашего алкоголя и вашей кухни. Ну, владелец говорит: ну, почему бы и нет, давайте попробуем. И, соответственно, на основе этого клуба Блиц, вот этот вот, он и появилось вот это вот клубное движение новых романтиков. Соответственно, все оттуда убрали. Там играл этот какой-то, ну, рок-н-ролл такой классический. Ну, все, соответственно, оттуда убрали. И начали организовывать там дискотеки такого синт-поп-музыки. Да, то есть, если мы, опять же, так в параллель истории будем рассказывать про суть, да, движения новых романтиков, то есть это, с музыкальной точки зрения, это обычный синти-поп. Он такой, кто-то говорит, что это такой глэм синти-поп, но по факту, то есть там ничего такого прям, то есть не то чтобы у новых романтиков у них была какая-то отличительная музыкальная черта от другого синти-попа. То есть они отличались именно визуально, это очень важно понимать. Это вот одна из тех причин, по которой не то чтобы считается явление каким-то прям грандиозным. И, соответственно, начали они там крутить своего любимого Дэвида Боуи, своего любимого Брайана Ферри из Roxy Music, и всю вот эту вот плеяду глэм-рока, и какие-то такие нововолновые хиты, и собирать дискотеки. А при этом, что сам Стив Стрэндж, то есть вот Расти Иган, вот этот второй парень, он работал диджеем в этом клубе Блице, а Стив Стрэндж, он там работал, ну, назовем так, вышибалой. А в чем заключался? Стояли огромная очередь к этому Блицу, ну, потом уже огромная, сначала небольшие, и Стив Стрэндж устраивал жесточайший дресс-код. Там по, скажем так, сообщениям очевидцев, это вообще был самый жесткий дресс-код в истории клубов. То есть, если там что-то ему не нравилось, казалось твой наряд каким-то неинтересным, образ каким-то вторичным, тебя просто не давали войти. А рядом с этим, да, вот тут сейчас могу напутать, но это не суть важно. То ли рядом с этим клубом Блиц, то ли вот прознали про это ребята из этого заведения. В общем, где-то там находился Лондонский университет моды, что такое, где там будущие модельеры учились. И они как раз-таки активно влились в эту тусовку, ну, потому что им близка была вот эта вся глэм-тематика. Но одновременно с этим они видели в клубе Блиц, по признанию этих всех модельеров, я не помню, как их зовут, не обессудьте, они видели в этом площадку для реализации собственных идей, да, то есть какие-то там прически, какие-то там космические наряды, какие-то там, ну, то есть вот полные эксперименты, которые они давали волю просто всему, и потом многие признавали, что благодаря вот этим вот как раз клубам они, скажем так, отточили свое модельерское мастерство. Ну и, соответственно, вот эти вот ребята, они туда приходили и там тусовались. Потом, через какое-то время, соответственно, дал им просто там тусить, и они решили, а почему бы нам не начать свою музыку записывать, как бы, кто мешает. И сейчас мы так плавно перейдем к музыкантам в этом жанре, но прежде чем мы к ним перейдем, я вам расскажу судьбу этого Стива Стрэнджа. Он там организует свою группу, мы сейчас о ней поговорим. А позже, соответственно,
После того, как его вот этот клуб «Блиц» стрельнул, его начнут приглашать организовывать другие клубы, организовывать вечеринки, и он, ну, скажем так, станет очень модным вообще таким пати-мейкером, да, скажем так, вот, с огромным количеством денег, но все эти деньги он прожигал, и, насколько мне известно, там, он, не знаю, жив он или умер, но вот доживал или доживает он свою жизнь, он там с мамой, и, в общем, он там, его в последний раз застали фанаты, видели, как он воруют еду в магазине, да, то есть человек абсолютно по канонам вот этих вот декадентов 19 века, все прожег, и ничего ему не было интересно. Да, еще забыл сказать, именно откуда черпало вдохновение именно для эстетики всей этой новой романтики, это был 19 век, всякие там Байроны и так далее, то есть именно эти вот Дэнди и так далее, то есть вот... скажем так, вдохновение черпалось и в нарядах, и в идеологии, и в каком-то мировосприятии, скажем так. Из интересных случаев в клубе «Блиц», давайте музыку все-таки оставим на самый последний момент, я еще расскажу парочку баек, скажем так. По, опять же, заверению свидетелей, как-то в этот клуб пришел пьяный Мик Джаггер, попытался туда войти, но Стив Стрэндж его просто не пустил, да, то есть Мик Джаггер, у него не прошел дресс-код, и потом этот Стив Стрэндж, он очень всячески гордился. Ну, надо сказать, что такое достижение, ну, не сказать, что прям сомнительное, то есть можно. Так пацаны, скажем так, на районе, конечно, оценят. И, конечно же, как-то, когда уже клуб стал всем популярным, туда пришел Дэвид Боуи, их такой кумир, бог и так далее. И тогда это был, получается, 80-й год. У Дэвида Боуи тогда вышел альбом, по-моему, «Scary Monster» и «Super Creeps», если не ошибаюсь. И, соответственно, к этому альбому он записывал клип на всем вам известную композицию «Ashes to Ashes».

И пришел он в этот клуб не только потусоваться, а для того, чтобы для своего клипа отобрать таких колоритных ребят туда, чтобы они там заснялись, он их там нашел. И вот в клипе «Ashes to Ashes», когда припев, вы можете видеть, как Дэвид Боуи, еще три человека, они так как бы, ну вот если такой квадратик представить, ну если вы посмотрите, вы это увидите. Там такой квадратик, где они поют на фоне какого-то моря и скал. Значит, четыре такие, скажем так, четыре лица поют припев этой композиции. И вот там есть Дэвид Боуи, там есть Стив Стрэндж, еще два каких-то человека вот из этого замечательного клуба «Блиц». Так они вот засветились и получили признание своего кумира. Наверняка еще какие-то есть забавные истории про это место, но мы на этом историю закончим. На самом деле, да, то есть вот сейчас, не знаю, минут 20, наверное, прошло. То есть вы понимаете, что не то чтобы какое-то супер явление. Ну, то есть вот можно все, что в него входит, рассказать за 15 минут, не больше. Сейчас мы послушаем, соответственно, музычку, которую ребята исполняли, и в конце поговорим про влияние этого жанра на мировую музыку. Итак, первый коллектив у нас называется «Визаж».

это, собственно, группа Стива Стрэнджа и Расти Игана, вот они ее создали. Считается, что коллектив культовый, знаковый, с хорошим дебютным альбомом, я с этим не согласен. А вот песню, которую мы только что послушали, Fade to Grey, на мой вкус, это единственное вообще, чем это грубо отметилось. Но это, конечно, такая великая композиция, абсолютный такой дэнс-стоппер, очень фактурная, очень классная, красивая, такая самобытная композиция. Но помимо того, что солист там Стив Стрэндж и, соответственно, написание этой композиции, на мой вкус группа ничем другим не запомнилась. Но считалась, скажем так, одним из флагманов, по крайней мере, эстетических флагманов музыки новых романтиков. Да, вы, кстати, можете прямо сейчас заметить, что мы сейчас будем так пробежимся по группам вот этих вот романтиков. И как бы по большому счету о них как бы у нас большого разговора не получится, просто потому что они очень, то есть они очень местечковые даже по меркам местечкового явления. То есть там нет никаких каких-то интересных историй, у них нет каких-то интересных дискографических поворотов. Ну, у кого будет, я отмечу. Там, скажем так, мировыми какими-то звездами там становились там буквально единицы. Да, опять же, например, о группе Duran Duran мы говорить вообще не будем. Ну, потому что суперизвестная группа. Я думаю, не думаю, что я вам что-то новое о ней расскажу. Вот, поэтому так пробежимся. Но попробуем, значит, побольше каких-то найти интересных ребят. Все, с визажом, в общем, мы закончили очень быстро. А вторая группа, с ней тоже быстренько разделимся, это группа Japan.

опять же, мы послушали единственную, на мой вкус, достойную композицию у них, Life in Tokyo. Но тут от Japan мы скажем пару, скажем, таких ласковых, да, а группа, ну, на мой вкус, ну, вообще ничего особенного. То есть, помимо вот этой вот песенки, то есть, слушать остальное просто невозможно, но по какой-то непонятной мне причине вот всякие критики и меломаны эту группу просто обожают. То есть, называют их там чуть ли не лучшей группой 80-х, какие-то там инновационные, с каким-то там специфическим звучанием, чуть ли не, ну, то есть, вот там видел какую-то статью, где их сравнивали с группой Tuxedo Mask.

мой вкус, то есть это вообще это разные виды спорта, это не, ну, даже как-то вот в один ряд ставить нельзя. Тем не менее, вот, пожалуйста, группа Japan — это такие вот одни из главных таких фаворитов всяких снобов, критиков, меломанов и прочих нулайферов вот на пост таких авангардистов движения романтического. Ну, я бы не рекомендовал слушать, то есть на мой вкус, ну, правда, ничего интересного. Можете послушать. Возможно, я вообще один в меньшинстве, может, эта группа всем нравится, кроме меня, не знаю, ну, как бы, напомню еще раз название группы Japan, послушайте, возможно, это то, что на самом деле и нужно слушать, а я, дурак, ничего не понимаю. Идем к следующему коллективу, он уже такой поинтереснее в плане истории, называется Ultravox.

Тут что любопытно. Вообще, по мере разрастания движений новых романтиков, к ним начали приходить коллективы, скажем так, из других жанров. Вот, например, Ультравокс, они, там у них первые два или три альбома, они вышли в жанре такого панк-арт-панка, вот что-то такого. Вот мы сейчас как раз послушали композицию вот того жанра группы Ультравокс, старого, скажем так. Тогда у них, они вот писались Ультравокс, был восклицательный знак. А потом они решили, соответственно, вкатиться в новоромантическое кабаре, скажем так. Поменяли солиста, стал у них солист Мич Юр. Потом вот он с Ультравоксом выступал, потом у него была какая-то сольная карьера, тоже неплохая. Отдельно сейчас послушаем его кавер, просто великолепный, на The Man Who Sold the World Дэвида Боуи.

прям, я бы его там в топ-100 лучших каверов в истории человечества бы добавил, очень так красиво спел. Ну, в общем, Ультравокс, они переобулись, поменяли жанр, начали выступать в стиле новой романтики. Там такой определенный успех приобрели, но, опять же, на мой вкус, вот что старый Ультравокс, что новый, не то чтобы группа какая-то прям очень интересная. Они поменяли имидж, они там тоже снимали видеоклипы довольно такие... Довольно красивые, давайте не будем сейчас какие-то слова подбирать. Довольно красивые видеоклипы снимали, вкатились в эту тусовочку с удовольствием, были какими-то локальными звездами, по-моему, даже в чартах куда-то добирались. Но с музыкальной точки зрения, ну, вообще ничего особенного, на мой вкус. Давайте послушаем что-нибудь из их позднего творчества и двинемся дальше.

следующий у нас коллектив. Это группа Culture Club. Эту группу вы все знаете вот по этой вот песенке. Come.

главный, наверное, их хит «Карма Камелеон». Я думаю, ну, не знаю, кем надо быть, чтобы... А, не хочу обидеть тех, кто, конечно, не слышал, но не знаю, как можно жить и избежать. Мне кажется, ну, такое тоже по всем радио эта песня крутится просто постоянно. В общем, Culture Club — это тоже, соответственно, представитель новых романтиков, как нетрудно догадаться. Солист у них там был такой Бой Джордж. А Бой Джордж чем сам по себе был интересен, помимо того, что он был наркоман-рецидивист, и потом с ним это злую шутку сыграло. Он позже, после распада Culture Club, начал сольную карьеру, но как-то у него не получилось завязать с наркотиками, все он себе испортил, поэтому вот Бой Джордж нам очередной раз докажет, что наркотики — это зло, помним, мы как бы за... Да, мы, конечно, не Ройзман, но тоже за город без наркотиков, хотя бы, ну, постараться там. В общем, значит, Бой Джордж, он был таким... одним из таких символов эпатажа, скажем так, новых романтиков. Ну, достаточно посмотреть там какие-то его образы, тоже там вбейте, посмотрите его такие образы сценические, можете посмотреть его лайв-выступления, то есть там макияж, там какие-то абсолютно нечеловеческие наряды. Вроде как ходили слухи, что очень он активно взаимодействовал с всякими вот этими модельерами, и на нем в том числе вот эти вот те самые модельеры, которые ходили вот в этот вот, в эту тусовочку, на нем они обкатывали вот эти свои наряды в том числе, как-то вот, вроде даже он там участвовал в каких-то показах, в общем, что-то он там в этой тусовке был довольно активным. Закончил он плохо. У Culture Club, ну, у них вот уже как бы дискография такая посолиднее, там уже можно послушать парочку даже альбомов. Ой, к сожалению, на память не вспомню, но, по-моему, ну в общем, первые там 2-3, я думаю, слушайте на здоровье. То есть эту группу уже могу порекомендовать как такой более целостный коллектив. Дальше у нас группа Spandau Ballet.

не скажу, что я большой поклонник группы «Спандау Балец». Рекомендую у них, если вот мы берем дискографию их, рекомендую больше слушать их ранние альбомы, там, по-моему, до 82 года, то, что они делали. Это, скажем так, чем группа в первую очередь примечательна, это главный такой поп-конкурент Duran Duran. То есть на ниве вот этой вот новой романтики этот коллектив, он был довольно известный, там постоянно гостил во всяких чартах, хит-парадах, был коммерчески успешен, но в итоге там, конечно, такой славы в народе не снискал, гораздо сейчас менее известный, ну, по крайней мере, за пределами Англии. В Англии, я думаю, что на уровне с Duran Duran они как-то вот олицетворяют эту эпоху. Группа, опять же, как и все, на самом деле, группы новой романтики, они в итоге скатились в однообразие. Мы об этом сейчас чуть-чуть поговорим, как про закат, так у нас будет в конце такой закат новой романтики, об этом скажем. Ну, в целом, там первые два альбома, ну, там несколько, два-три, не помню, два, по-моему, звучат свежо, дальше хуже, хуже и хуже. Поэтому что-нибудь слушаем еще из «Спандау Балец» и двигаемся дальше.

последний коллектив, о котором мы сегодня поговорим. Он у нас называется Adam and the Ants. Это тот самый коллектив обещанный, который не имеет напрямую отношения к новым романтикам. Там кто-то причисляет, кто-то нет. В общем, не будем мы в этой перипетии с вами разбираться. Просто послушаем хорошую музыку. Давайте что-нибудь для затравочки.

значит, солистом взял себе псевдоним Анда, Адам Ант его звали. И суть в чем, вот этот вот Адам Ант, он активно выступал, пока еще у него не сформировался состав его коллектива по Лондону, и завел несколько знакомств полезных, в том числе небезызвестного Майка Макларена, который продюсер Sex Pistols, да, и продюсера Криса Хьюза также они познакомились. И, в общем, там история примерно такая. Если вы послушаете вообще Адам Ант, особенно вот начиная со второго альбома, который Kings of Wild Frontiers называется, вы услышите там такие, как будто идут двойные барабаны. Это прям очень отчетливо слышно. И в чем суть, что то ли Крис Юс, то ли Мальком Макларен, то ли кто-то, в общем, кто-то из, значит, музыкальных продюсеров английских из тусовочки Макларена, либо он сам, либо кто-то из его тусовочки, они ездили в Африку, ну, так, узнать, чем живет этника народов Черного континента, и услышать, как какие-то племена, вот они используют эту технику двойных тройных барабанов. Они подумали, что это очень круто, приехали и решили как бы с кем-нибудь ее опробовать. И вот опробовали, соответственно, с господином Антом. И в итоге эти двойные барабаны стали его визитной карточкой не только группы, но и позже, когда у нее сольная карьера будет. То есть это такой очень специфический элемент. Звучит очень круто. Группа, ну, такая, скажем так, известная в узких кругах. То есть не могу сказать, что я прям совсем как-то ее отрыл. Но, тем не менее, не самый такой знаковый коллектив 80-х годов, по мнению такого непросвещенного большинства. Поэтому прошу обратить ваше внимание, послушайте. Я думаю, что вам прям доставит удовольствие. Можете слушать смело и группу, и сольную карьеру Адама Анта. Давайте что-нибудь еще послушаем и будем закругляться.

0: поговорим, давайте, немножечко о закате новых романтиков в середине 90-х, в середине 80-х, естественно. Там в 90-х просто была попытка все дело возродить, но, естественно, она, как и любая попытка что-то возродить, увенчалась провалом. В чем вообще была главная проблема новых романтиков? Их было две. Первое – это то, что они делали ставку на такой имидж, на эстетику. И если там в 81-м году, когда они это придумали, это была такая фишка, насчет которой они взрывались, да, и в том числе с MTV такой буст получали, как на трамплине прыгали вверх к славе, потому что народ интересовался, то уже где-то к середине 80-х эту фишку взяли все, кому не лень, на вооружение, и новые романтики просто перестали выделяться. Вторая проблема – это проблема музыкальная, это однообразная музыка. Это как бы они старались найти баланс такой, то есть они очень хотели делать танцевальную музыку в определенном таком стиле, таком, скажем так, стиле раннего синтипопа. Работа с эффектами, работа с сторонними инструментами была минимальной. И опять же, если в 81 году это было относительно ново и свежо, то к 85 году, когда новая волна уже расцвела во весь рост, когда уже отгремел и нон-стоп Эротик Кабаре, собственно, кстати, тоже 81 года, там еще, ну, в общем, там где-то 82-83, еще там куча всего отгремела, в общем, к середине 80-х все это стало, конечно, гораздо хуже, чем, ну, это стало, грубо говоря, вторично. И поэтому те, скажем так, фишечки, на которых эти ребята взлетали вверх, они уже перестали работать, а что-то новое предложить они не могли. Более того, почти все вот эти идеологи типа Стива Стрэнджа, они уже уехали делать клубные тусовки, возрождать викторианскую Англию под новую волну и зарабатывать на этом денежки, и музыка ему перестала быть интересной. Ну и, соответственно, также постепенно со сменой вот эта вот бесконечная помпезность в итоге всем абсолютно надоела. Там пришла на смену музыка техно уже, ну это уже чуть подальше, забегаем вперед, но тем не менее. И, скажем так, так как музыка это всегда процесс смены, да, чего-то такого, в общем, бомжей на каких-то модных тусовщиков, вот они постоянно меняются в мейнстриме, то вот время модных тусовщиков в середине 80-х прошло, и настало время таких бедных, плохо одетых ребят, и все это вылилось в итоге в гранж. Тем не менее, еще раз отмечаю, что новые романтики – это крайне важное явление с точки зрения эстетической, с точки зрения музыкальной, на самом деле, тоже. Не будем уж совсем их там как-то зарывать. Тех, кого я вам сегодня перечислил, послушайте, опять же, вот, все то, что я отметил, не пожалеете. На этом, наверное, все. Следующий выпуск, ну, я планирую где-то в середине ноября, но не знаю, когда этот-то выйдет. Поэтому не будем так загадывать. А по всем обновлениям сказал. Давайте прощаться. С вами был Анатолий Рыльсков, подкаст Нота Бен. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо. Ведь да, можно? А, ладно, пофиг.
2: Ну что?
1: Да сюда.
2: Ну давай, ну.
1: Да пофиг. Привет, это подкаст «Радио Монеточка», и я его ведущая Лиза Монеточка, и он его ведущий
3: Витя Исаев.
4: Витя Исаев.
2: Витя Исаев.
1: А еще с нами студия «Либо-либо». Мне очень нравится записывать с тобой подкаст. Mm-hmm. Я считаю, что это такая вообще форма семейной психотерапии, потому что вы живете вместе.
2: Вообще-то это я говорил тебе.
1: А вот и первое вранье. Итак, мы перешли к теме нашего выпуска. Как и почему я вру? Ну, в общем, я частенько, как ты понял, приписываю себе истории других людей. Наверное, это единственное вранье, от которого мне пока сложно избавиться. Особенно я обожаю приходить в чужую новую компанию. И, ну, даже не то, что история, это уж было бы слишком нагло. Ну, знаешь, какие-то шуточки.
2: Детали.
1: Или, знаешь, так, а вот я замечала, что ты. Да это не ты замечала, это твой друг замечал, и ты вообще в жизни до этого не думала. И иногда меня это начинает пугать, и мне кажется, что все мое сознание состоит из кирпичиков мыслей других людей. Ты часто врешь, Вить?
2: Нет. Возможно, я иногда переоцениваю свои возможности, то есть если это можно назвать враньем, и говорю, что я там могу что-то сделать, но на самом деле в итоге это все теряется где-то, и я ничего из этого не делаю. Но для себя я как бы не называю это враньем, потому что в моменте я думаю, что это правда, как бы, что у меня все получится.
1: У тебя все получится.
2: Ой, так здорово, когда жена тебя поддерживает.
1: Ну, я, если честно, тоже последнее время особо не вру, просто потому что мне это надоело. Я помню, в подростковом возрасте у меня была какая-то странная любовь постоянно что-то приукрашивать.
2: Подростковый, это до какого примерно?
1: Ну, лет до 18. Вить, ну только, пожалуйста, ты сегодня...
2: Нет, не буду.
1: Ты сегодня на меня не дави, потому что Витя знает много моих секретов, где я соврала. И потом ты же живешь с этим. Вот это самое неприятное. И Витя, я призналась, по-моему, во всех своих таких секретиках, где я решила просто, ну, приукрасить как-то.
2: Ну, скажем, ты сказала, что я призналась тебе во всех секретах. Но до того, как ты призналась мне в последнем, ты тоже, в принципе, говорил, что у меня больше не осталось секретов.
1: Но ты знаешь, я просто подзабываю, может, что-то. Это же какая-то фигня.

0: фигня. Я никогда не врала на серьезную тему. Про финансовые вещи, про свои реальные чувства, про что-то, что могло бы принести мне выгоду. Я врала в подростковом возрасте очень много по какой-то фигне, по какой-то мелочи, знаешь. Ну, например, я иногда зачем-то приукрашивала свои какие-то пищевые привычки. Я могла сказать о том, что я не ем лактозу, не ем глютен, не ем мясо или что-то еще. Просто для того, чтобы показаться в компании интересной. Но потом неловко, потому что ты это перерастаешь. Сейчас мне вообще нафиг не надо никому врать. Я знаю, что у меня и так интересная жизнь. А если и нет, то и ну, ничего страшного в этом нет. И люди любят меня не за какие-то безумные истории. И мне нет смысла ничего выдумывать. Но то вранье-то, оно ведь навсегда со мной. И ты не скажешь человеку: кстати, помнишь, я рассказывала тебе, что победила в русском медвежонке 2008.
1: В русской рулетке.
0: Что выиграла в лотерею в 2008 году. Так вот, это неправда. Ну, это типа был бы странный диалог.
1: Ну, возможно, такие моменты как раз делают тебя более честным человеком в будущем. Как бы не очень страшно соврать насчет того, что ты победила в русском медвежонке, скажем так.
0: Но ведь согласись с тем, что это фигня, ну типа это было не обязательно выдумывать, это типа бред, который нафиг никому не нужен.
1: Я не буду так оценивать свою жену на глазах у всех.
0: Ну согласись, что это ну никакое не серьезное вранье.
1: Я когда сегодня анализировал для себя, что я считаю враньем вообще, пытался вспомнить, когда я врал, например. И мне очень сложно стало провести вот эту параллель. Потому что наверняка я когда-нибудь говорил тоже, что я сейчас занимаюсь спортом активно по 3 раза в день. Вот мне интересно, считается ли это враньем? Потому что мне кажется, что это как будто граничит с...
0: безумием.
1: Хвастовством больше, понимаешь?
0: Ну да, все мое вранье было только ради хвастовства. Что, у нас первый звонок ведь?
1: Хорошо.
2: Меня зовут Настя, мне 12 лет, я живу в городе Рузаевка. Я хочу ответить на вопрос, о чем и почему вы когда-то соврали. Это было совсем недавно, за несколько дней до моего дня рождения. Я познакомилась с девочкой, ей было 14 лет, мне было 11 лет. Я подумала, что она не захочет со мной общаться из-за того, что мой возраст достаточно маленький. Поэтому я решила соврать и сказала, что мне 12. И мне было очень плохо, даже стыдно из-за того, что я соврала. Поэтому накануне своего 12-летия я решила признаться ей. Она меня поняла, и мы до сих пор с ней общаемся. Спасибо Ане за это. Не люблю врать и никому не советую.
0: Привет!
3: Здравствуйте.
0: Как у тебя дела и как настроение?
3: Хорошо, немного волнуюсь.
0: Мы тоже немножко волнуемся, потому что мы же тоже сегодня должны будем рассказывать про свои истории вранья. И это супер, супер волнительно. И когда я вспоминаю их, я словно превращаюсь в ту девочку, которая придумывала эту странную ложь и возвращаюсь вот в то состояние подростка, который очень смущен и очень хочет вообще привлечь к себе внимание хоть как-то, хоть каким-то способом.
3: Мне кажется, я много врала, но в очень маленьком возрасте. Не знаю, что мной двигало, но мне хотелось как-то показаться крутой, что ли. А потом я понимаю, что это совсем не круто, и зачем я это делала. И вот тем людям, которым я врала в более раннем возрасте, я призналась, что это было неправдой.
1: Какая воля духа.
3: Ну, просто когда я вру, мне становится плохо, и что-то тянет признаться.
0: А как ты думаешь, если бы ты сказала, что тебе 11, то она бы продолжила общаться? И продолжила ли она с тобой общаться, когда узнала, что ты младше?
3: Я думаю, что если бы я сказала, что мне 11, то она бы со мной общалась, потому что, вот как я сейчас понимаю, что неважно, там, сколько человеку лет, главное, что тебе с ним комфортно и хорошо. А когда я ей призналась, она сказала, что, ну, все поняла, и мы с ней продолжили общаться. Сказала спасибо, что я призналась.
1: Слушай, какая ты молодец вообще. Такие фундаментальные для себя истины ты открыла. У меня есть, если позволишь, история просто очень похожая. Когда мне было 15 лет, у нас была группа, рап-группа, и мы искали басиста. И мы написали там в объявлении, ищем басиста в группу, возраст 15-16 лет. Пришел чувак, мне 14,5 лет. он сказал. А ему было там, на самом деле, что-то там около 14, но он специально сказал, что ему 14,5 лет. Нам очень понравилось, как, ну, как бы он играет. Вообще, он очень подходил нам. Ну, мы ему долго вспоминали просто, что зачем он нам врал по этому поводу. Скажи, пожалуйста, а тебе стало легче, когда ты призналась?
3: Конечно. Я перестала думать, что она думает, что мне там 12, а сейчас мне 11. И стало легче.
0: Слушай, подскажи, пожалуйста, научи меня, поделись опытом. Как на это все-таки решиться? Это же так некомфортно, это так стыдно. Ой.
3: Наверное, у меня была просто мысль каждый день, то, что она думает так, а это не так. И это как-то очень плохо, и поэтому со всеми силами надо собраться и написать или сказать это прямо.
0: Просто берешь, зажмуриваешь глаза, зажимаешь нос и делаешь. Ну ладно, нос не обязательно зажимать. Зажмурилась и сделала, да? У тебя такой метод.
3: Да.
0: А ты знаешь, я еще сразу вспомнила, что вот про те случаи, которые я здесь так завуалированно рассказываю, мне стало очень легко и спокойно, когда я призналась Вите. И знаешь, мне стало спокойно не от того, что теперь какая-то там тайна, а просто из-за того, что мне казалось, что если он, не дай бог, узнает то, что я вот такой человек, который вот так вот что-то сказал неправду, то он точно как минимум изменит обо мне мнение, а как максимум обидится на меня или уйдет, или потеряет ко мне доверие, и мне придется его заново заслуживать. Но это оказалось вообще не так, и мы просто посмеялись.
1: Кто тебе сказал?
0: Ты сказал.
1: Все верно.
0: И мы просто над этим немножко посмеялись. Или немножко посмеялись. И теперь еще иногда просто кринжуем с этого. Он меня просто так, знаешь, чуть-чуть стыдит иногда. Но не стыдит, просто вспоминает.
1: Ну,
0: и...
1: ты уж опять же, что это неправда. Не переживай.
0: Хорошо.
1: Лиза вся уже как на иголках.
0: Очень болезненный для меня выпуск. Мне кажется, я сейчас вспотею просто 5 раз.
1: В общем, спасибо, что позвонила нам. Я надеюсь, что подобная принципиальность как минимум будет тебе помогать дальше.
0: Респект тебе! До новых встреч тогда!
1: Дорогая жена, ты когда-нибудь врала другому человеку, чтобы казаться круче?
0: Да, я только для этого и врала.
1: Кому ты врала?
0: Да всем подряд, Вить, и тебе даже. Ой, как мне стыдно. Ну, короче, я просто всем нафиг, абсолютно всем сказала, что я виделась с одним чуваком из интернета, которым я вообще никогда не виделась. Мы с ним просто переписывались. И я просто всем сказала, ну, да, а вы общались? Ну, да, общались. А вы что, виделись прям? Ну, да. Выходит, что так, виделись. И это все закручивается, и ты уже, знаешь, через секунду пожалела, но уже поздно. И я считаю, что нам нужно нормализовать вот эту тему, когда ты говоришь, ой, господи, да не знаю, зачем я это сказала, это вообще неправда.
1: Угу. Стоит ли требовать, вот обычно, что извинись за вранье, извинись. И ты такая, ну да, извините, мне не 13 лет, а 12.
0: Вранье – это признак неуверенности и отсутствия самоконтроля. Собственно, поэтому очень часто врут дети, чем они младше, но когда они уже умеют говорить, они...
1: тем старше.
0: Ты будешь это видеть. Нина будет врать вообще по какой-то фигне. Она будет жевать. У нее будет вот так вот весь рот в шоколаде, и она будет говорить, что она вообще не знает, куда делать шоколадку, что это вообще кнопочка съела, что это папа съел, и у нее будут стекать эти шоколадные слюни на пол, понимаешь? Ну, просто потому, что у нее еще нет самоконтроля, и глупо ее за это винить.
1: Понимаю.
0: Поэтому мне эти извинения нафиг ни от кого не нужны. И я надеюсь, что людям от меня тоже не нужны. Ну, я так говорю, знаешь, как будто я прям вообще худшая врушка на свете. На самом деле нет, ничего катастрофического.
1: Катастрофическое.
0: Не то, что у меня, знаете, какая-то выдуманная с нуля личность, но просто я очень тревожная, и я из-за этого очень переживаю, и это меня мучит. И может действительно иметь смысл когда-то признаться.
1: Ну, вранье, конечно, для меня тоже интересная тема. Я просто не запомнил тех случаев, когда я приукрашал какие-то истории.
0: Ну, хотя бы в подростковом возрасте,
1: ну, вот
0: детском.
1: Я просто не помню, если честно. Маме я все рассказывал.
0: А братику?
1: С братом я особо не говорил в подростковом возрасте.
0: А сестренке?
1: Хочешь, спросим у моей сестры?
0: Давай.
1: Давай. Алло. Сестрица Аленушка.
4: Привет.
1: Привет. Слушай, мы тут с Лизой записываем сейчас подкаст, и тема у нас про вранье. И я хотел спросить, помнишь ли ты какие-нибудь случаи, когда я врал маме, может быть, там, или тебе, или еще кому-нибудь?
5: Сейчас, подожди.
1: Вот я так же сижу, понимаешь? Я им пытаюсь сказать, что не было таких случаев.
5: Не было, мне кажется, ты это, там, ну, вообще, там, конфету съел, например, не ел, там, сказал, все, у тебя уши сразу красные становились, и это... У тебя, как мама сказала,
1: вот,
5: что твое вранье можно определить, у тебя уши краснеют.
1: Да.
0: Спасибо за совет.
5: Ты, по-моему, вообще в детстве не врал.
1: Спасибо, Лен, все, это, да. Давай, пока.
5: Ладно, давай, пока.
1: Реально, это началось с того, что я когда маленький был, совсем до первого класса, у меня реально краснели уши, типа жестко, просто они красные становились. Стоило мне сказать, что да нет, я ничего не брал. И все просто. У меня становились краснющие уши. И мне сказали, у тебя уши краснеют, типа. Понимаешь, мы знаем, что ты врешь. И это мне просто добавляло столько стыда, что я просто еще в детстве перестал вообще врать. И вообще просто старался, ну, как бы сразу говорить, что типа, ну да, я взял, как бы да, я там, я, извините, я там вот это вот сделал.
0: Очень интересно.
1: Вот интересно, будет ли у Нины подобное. Я бы хотел.
0: На этих огромных растопыренных ушах.
1: У меня были такие же гигантские красные уши, понимаешь?
0: Да, кстати, кто не знал, у Нины такие смешные, крутые эльфийские уши, Витю. Сейчас у него они уже прижались, но в детстве у него тоже были абсолютно такие
1: же. Мне кажется, может, от наушников прижались, на самом деле, потому что я с 14 лет вот сижу вот так вот.
6: Всем привет, меня зовут Марья, мне 14 лет, я из города Санкт-Петербург, и я бы хотела поделиться одной неприятной, неловкой ситуацией, которая произошла со мной в 8-летнем возрасте. На тот момент я очень сильно увлекалась соцсетями, именно ТикТоком, и я создала аккаунт для своей плюшевой обезьяны, которую звали Геннадий Владимирович, я, по-моему, его так назвала. И я снимала туда короткие ролики под популярные звуки, и мне написала девочка моего возраста, сказав, что ей очень нравится мое творчество, что очень странно, потому что обезьяна просто во многих роликах лежала или ничем не занималась. И она спросила, сколько мне лет. Видимо, спрашивала она конкретно у меня, а я так увлеклась образом своего персонажа на канале, что написала, что мне 48 лет, потому что моей плюшевой обезьяне было именно столько. Ну и девочка испугалась и сказала, что я слишком взрослая для нее. И заблокировала меня. А я подумала, что за мной придет полиция после этого, потому что моя обезьяна, видимо, педофил или что. Я этого понять, к сожалению, не смогла. И удалила аккаунт.
0: Привет!
6: Привет!
0: Слушай, обычно наоборот. В интернете 48-летние дяденьки притворяются 8-летними девочками, но ты решила поступить иначе.
6: Я переиграла систему.
1: Я даже не знаю, с чего начать. Это удивительная история.
0: Больше всего меня в этой истории смешит и удивляет, насколько же юные, малюсенькие детишки могут себе накрутить чего-то, чего вообще не бывает. И у меня тоже были такие истории, когда, знаешь, допустим, взрослые в детстве что-то не договорили, ну, просто забыли там или еще что-то. Например, кем работает папин друг? Да я что-то не знаю, Лиз, отстань. И думаешь, а почему они от меня это скрыли? У тебя какие-то там свои начинаются конспирологические теории, просто какой-то бред сумасшедшего. И потом, у меня такое недавно просто было, и я спросила у своей мамы, ну, знаешь, как что-то само собой подразумевающееся. И оказалось, что ничего там вообще такого не было, и у меня в голове просто выросла какая-то драма из ничего.
1: Это хорошо, что драма.
0: Слушай, а сейчас ты продолжаешь скрываться в интернете под выдуманной личностью?
6: Нет, на самом деле. Я стараюсь показывать свое истинное я, а Геннадий Владимирович пылится в шкафу.
0: Но мне кажется, что для 8-летнего ребенка вполне себе так нормально врать в интернете в целях своей безопасности. Мы сегодня еще ни разу почему-то не коснулись темы, что вранье и ложь бывает вообще-то во благо. И мне кажется, что не разглашать информацию о себе в интернете, когда ты очень маленький, угу, это как раз тот случай.
1: Ну, честно говоря, я просто еще всю дорогу думаю о том, что ты себе представила, что 48 лет твоей обезьянке. Это тоже такое странное вранье, которое не преследует никакой цели.
0: Никакой выгоды тебе не дает?
1: Никакой выгоды не дает. То есть мне кажется, что в этом смысле очень сложно даже сказать, что это вранье, тем более если ты снимала ТикТоки и относилась к этому как к творчеству какому-то, и ты была погружена в этот мир, который ты создала. И мне кажется, что это чуть даже более сложный какой-то моральный момент, чтобы назвать это враньем.
0: Ну, слушай, тогда мы можем назвать вообще любой творческий образ, любое творчество, враньем. Написание песен враньем, потому что я очень редко пишу, знаешь, максимально искренне. Я не люблю писать о себе конкретно. Я могу уцепиться за какое-нибудь свое ощущение, чувство, но мне все равно интереснее создать выдуманный, уникальный мир, потому что реальный вообще-то, ну, так себе, да? И пусть хотя бы в песне он будет у меня классным, интересным, угу. Пусть и не всегда до конца правдоподобным. Какие у тебя сейчас вызывают чувства? Тот случай! Ты смеешься, умиляешься или все еще чувствуешь какую-то грустинку от этого?
6: Нет, на самом деле я скорее умиляюсь от этого случая, потому что я настолько искренне волновалась за эту девочку, даже не зная толком ее имени, потому что боялась, что она сейчас где-то расстроилась, что ей написал какой-то взрослый дядя. Она правда хотела подружиться с моей плюшевой обезьяной. Возможно, ей правда понравилось, как он лежал под Даню Милохина. Но это скорее сейчас теплое воспоминание из детства, когда я только начинала постигать интернет.
0: Ну а сейчас? Сейчас-то бывает, что где-нибудь ай, да и раз, и да и приукрасишь.
6: Ну, не знаю даже. Возможно, даже эта история приукрашена, потому что...
1: Вы никогда этого не узнаете.
6: Да. И не узнаете, сколько лет этой обезьяне.
0: Мы запутались в паутине собственной лжи уже на нашем подкасте.
6: Нет, история правдивая.
1: История правдивая. Хорошо. Тебя зовут, правда?
6: Да, меня зовут Марья, это правда.
1: Угу.
6: И мне 14 лет, и я правда живу в городе Санкт-Петербург.
1: Хорошо.
6: Это чистая правда.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе за твою историю. Спасибо за эту чудесную историю.
6: До свидания.
1: Лиз, я бы хотел тебя спросить.
0: Давай, мне просто тошнит.
1: Тебе, может, что-то нужно?
0: Да.
1: Что?
0: Бутерброд с колбасой.
1: Ну, конечно, сейчас. А ты пока ответь на вопрос. Какой процент себя настоящий ты показываешь слушателям?
0: Хорошо.
1: Время.
0: 4 ломтика колбасы и черный кусочек хлеба. Ну, сейчас уже, наверное, под 90. То есть я просто не снимаю и не выхожу на связь со слушателями, когда я в каком-то суперподавленном, апатичном состоянии, когда мне плохо. Все остальные состояния, эмоции вполне себе искренне. И это тоже было моим осознанным решением, потому что я поняла, что, во-первых, у меня нет ресурса вести соцсети в каком-то придуманном образе, в каком-то красивеньком мирочке. Я и так не осьминог, я и так не могу управиться с таким количеством социальных сетей и таких вообще форматов взаимодействия. Сюда фотки выкладываешь, сюда видео, сюда посты надо писать. И я поняла, что если это еще все будет с какой-то вот этой надстройкой, что мне нужно будет еще входить в образ, тратить время на то, чтобы себя с какой-то только определенной стороны показывать, то тогда вообще не будет ничего. Я очень быстро выгорю. И я приняла решение быть максимально настоящей, естественной, использовать как можно меньше монтажа, как можно меньше приукрашивать реальность вокруг себя, делиться своим бытом. И ты знаешь, ведь что случилось? У меня, наверное, за там, 2-3 месяца с 400 тысяч в ТикТоке выросло до почти что 2 миллионов. Это действительно случилось очень быстро, моментально, в тот момент, когда я сменила свое поведение и перестала снимать какие-то тренды, что-то еще, а просто начала показывать, вот реально, делаю бутерброд, пью сок, разбираю посудомойку, сегодня я пылесошу, сегодня я покажу вам, чем я кормила своего ребенка. Я, кстати, очень переживала долго за то, что раньше у меня был в интернете, ну, как сказать образ, я просто была вот этим человеком, юной, смешливой интернет-девчонкой, которая любит мемы и загружает у себя 10 тысяч сохраненных картинок.
1: Я помню.
0: Ну да, а потом, когда я стала мамой, я немножко переживала, ведь это какой-то совсем новый вектор, и я реально поменялась. И я, конечно, надеюсь, что я все еще веселая, но я точно не такая легкомысленная. Я точно в 100 раз более уставшая каждую секунду своей жизни. Скажем так, в свой самый лучший момент я сейчас менее энергична, чем в самый худший момент, когда мне было 20 лет. Вот правда. И я чувствую, что я и внешне меняюсь, и стиль меня меняется.
1: Всегда в лучшую сторону.
0: Спасибо большое. Настоящий хороший муж ты.
7: Привет. Привет, Лиза. Меня зовут Милана, мне 13 лет, и я проживаю в стране Сербия, в городе Нови Сад. Я иногда была водителем. Вот последний раз, когда я им брала, это была ситуация. Я в школе задали много домашки, а здесь очень сложно учиться, по тому что на другом языке. Я здесь живу всего 5 месяцев. Вот я сказала, что никакой домашки нет, потому что сейчас у меня все друзья только в скейт-парке, потому что я занимаюсь роликами. И, в общем-то, я поехала туда. Я считаю, что папа неправильно поступил. Ну, в общем, он залез в мою сумку и порыскался в вещах. Я, на самом деле, жалею, да, что такое было. Но, блин, мне кажется, все врут.
1: Привет!
7: Привет!
0: Ой, как человек, который совсем недавно был подростком, я тебя очень понимаю.
1: Это я тоже прекрасно понимаю, хотя я давно был подростком.
0: Да и честно, иногда так хочется, знаешь, и на концерте, так сказать. Знаешь, кто тебя зовут, на саундчек что-то делать. Как будто бы это с возрастом никуда не проходит. И хочется сказать, блин, все, у меня болит живот, вот вам справка, я пошла домой. Но я так не делаю, но правда, иногда хочется. Но... как родитель, я еще и твоего папу прекрасно понимаю, потому что они реально несут ответственность за своих детей, и они должны иногда применять какую-то свою власть просто для того, чтобы их дети, ну, так скажем, вообще выжили как-то в этом мире.
1: Ты вообще как себя чувствуешь по поводу того, что ты применила такой способ, скажем, чтобы отмазаться?
7: Сначала все было нормально я себя чувствовала, но сейчас стыдно на самом деле.
1: В какой момент тебе стало стыдно?
7: В тот момент, когда папа сказал, я вообще-то все знаю, потому что все это время я ему врала, я очень усердно врала. У меня бывает, что я вру, начинаю улыбаться, еще что-то, а тут я целый день проходила, утверждая ему, что все, нет, никакой домашки нету, что хоть, ты ничего не задавали. А с тех пор он мне не очень доверяет теперь с этой домашкой.
0: А как ты думаешь, были ли у тебя какие-то легальные, другие способы отпроситься у него без этой домашки в парк? Или кроме вранья ничего бы? Ну, потому что, ну, бывает такое. Знаешь, знаете, что меня вообще всегда смущает? Что взрослые люди, они могут взять перерыв, они могут взять себе выходной, они могут выбрать, когда у них отпуск, потому что они чувствуют, что силы на исходе, и сегодня я звоню и беру отпуск. Совершенно легально. Легально, я имею право на работе взять перерыв. И они сами выбирают. А подростки этого права лишены. Вот у них как должно быть летом все. И мне кажется, что такая возможность как будто бы должна быть.
1: Да. Взрослые часто говорят детям своим, что... ой, столько у тебя еще будет этих дней солнечных, когда ты там будешь ходить. Но на самом деле... их и потом не случается. Этих ситуаций не, они не повторяются. Например, ты на следующий год бросаешь кататься на роликах. Кто-то из твоих друзей уезжает. Ты с ними больше не дружишь. Происходит реально куча всяких вещей. А вот этот вот солнечный день...
0: Когда все тебе 14 лет.
1: Когда все идеально сложилось. У тебя такое хорошее настроение. Их бывает немного. И я считаю, конечно, что детям нужно давать возможность воспользоваться.
0: Ну, так же ответственно. Как бы не каждый день, в любую секунду, но ребенок должен знать, что раз там в 2, в 3, в 4 месяца у него есть возможность взять себе выходной. У нас было так в семье, потому что у меня была очень большая нагрузка. Музыкальная школа, танцы, плюс обычная школа была такая продвинутая, там было много каких-то дополнительных занятий. И я очень уставала, и я начала часто болеть, потому что болезнь – это универсальный способ для любого ребенка не пойти в школу. И мне почти не приходилось выдумывать это. Просто организм так подстроился. И ты знаешь, во взрослом возрасте мне пришлось какое-то время тоже поработать над этим, потому что когда мне предстояло какое-то важное, ответственное событие, которое меня очень волнует, раз и температура. И это стало реальной проблемой. И в детстве мы с мамой решали это так, что у меня было часто, раз в месяц. Мне кажется, можно пореже. Но раз в какое-то время я могла сказать, мама, завтра я беру себе выходной, все. Я все пересдам потом, все досдам, всю домашку. И она как бы дальше уже сама либо звонила учителю, либо отставляла какую-то записку. И мне кажется, чтобы у вас с папой больше таких ситуаций не было, Моя рекомендация – поговорить с ним, и, может быть, он пойдет на то, чтобы вместе придумать какой-то легальный способ для таких ситуаций, когда вот сейчас сил на домашку вообще нет.
1: Я думаю, что ты, если честно, за свое вранье расплатилась. Ну, как бы, я считаю, что, конечно, не тем, что отец, возможно, тебя поругал или еще что-то, но, как ты сказала, что уровень доверия его снизился, это действительно в данной ситуации, скорее всего, как бы следствие именно того, что ты сказала неправду. Также я, конечно, не защищаю никогда какой-то вербальный абьюз там или еще что-то, но я не имею в виду, что твой отец этим занимается, но просто обобщаю, скажем так. У родителей, конечно, никогда нет обычной цели унизить там своих детей или поругать. Они это делают чаще всего из-за того, что переживают за них. Я понимаю, что это не идеальное, конечно, проявление чувства. Если ты переживаешь полезть в рюкзак своей дочери и вытащить при ней это, что-то сделать такое, но...
0: Природа именно такова. Но также прошу заметить, я вообще не знаю ни одной семьи с подростком, где нет никаких конфликтов. Вот у меня есть друзья, которые прекрасно подходят к воспитанию, и они все там ходят к психологу, и включая детей, и они так заботятся и стараются, и подбирают самую лучшую школу, и все равно конфликты есть. Так что не расстраивайся, пожалуйста. Такое происходит со всеми. Мы все иногда почему-то решаем соврать. Здорово, что у тебя это все вызывает такие сложные чувства, что ты готова этим вообще делиться с миром. Это очень классно, ценно, и мы тебя за это очень благодарим.
1: Спасибо.
3: Пока!
7: Пока-пока.
1: Ну что ж, давай поделимся друг с другом впечатлениями о вранье. Поменялось ли что-то в твоем восприятии?
0: Ну, я просто еще раз расковыряла этот кринж. Ну, ты знаешь, и, наверное, я все-таки, когда в следующий раз тема зайдет, я признаюсь и скажу: «Стоп, вечеринка!» И скажу громко, на весь
1: стол: «Я соврала!»
0: Это неправда. Вот то, что мы много лет вот это ржем, прикалываем, это все неправда.
1: Я вспомнил Майкла Скотта сразу. «Я объявляю банкротство!»
0: Да.
8: «I declare bankruptcy!»
0: Но нужно просто немножко перебороть себя. Я постараюсь это сделать. Хочешь, я сейчас раскрою какую-нибудь ложь?
1: Ну, я думаю, это будет полезно для рейтингов.
0: Ой, я не могу! Ладно, я скажу так. Я никогда...
1: Закрой уши и говори.
0: То, что я тебе говорила, что я знакома с одним персонажем. Некоторым людям я зачем? Я не знаю, зачем. Я говорила, что я знакома лично со Святославом Свидригайловым, своим кумиром. Это не является правдой. Я никогда с ним не виделась.
1: Вот мы и узнали. 2023 год.
0: Ну, типа у меня...
1: Самое важное событие в интернете. Монеточка незнакома с Федригами.
0: Ну, видите, это все, конечно, со стороны смешно, но просто мы реально в кругу моих друзей, они иногда к этому возвращаются.
1: Ну, и ты переписывалась?
0: А я такая, ну, да не будем это обсуждать, ладно, все. Ну, да, я переписывалась, но я зачем-то некоторым говорила, что я и в реальности с ним знакома. Но я просто в какой-то момент была безумной фанаткой его творчества, и мне так хотелось к этому творчеству приблизиться вообще хоть на миллиметрик. Но я просто люто фанатела по его песням. И где-то, ну, знаешь, слово за слово, случайно сказал, думала, все забудут. А этот человек рассказал другому, другому, и где-то за общей вечеринкой...
1: Другому, он, другому.
0: Знаешь, самое главное, ты что-то где-то сказал, а, ладно, все это забудется. Потом общий стол, дискотека. И он говорит: да, Лиза, а ведь ты виделся со Славом Свидригайловым, да, вот, кстати, мы же тут его обсуждаем сейчас. Вот, кстати, Лиза, вон она же с ним виделась. И ты такая: ну, да, я с ним виделась. Ну, в общем... Вот.
1: Угу. Ну что ж, это был подкаст «Радио Монеточка». Я Витя Исаев.
0: А я Монеточка.
1: Не врешь?
0: Нет. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Спасибо студии «Либо-либо», с которой мы записываем наш классный подкаст. Я надеюсь, вам нравится. И вы так же, как и мы, потихонечку входите в этот режим. Привыкайте к нам. И слушайте нас постоянно на репите. Рекомендуйте всем друзьям. Пишите свои вопросы в наш чат-бот, ссылка будет в описании. Ставьте нам хорошие оценки, лайки, сердечки. Плохие оценки не ставьте.
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
0: Всем пока!
1: Пока!
9: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». А я ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы, и мы обсуждаем все на свете.
10: Они съедают конфетку со вкусом ушной семи.
9: Мы вместе узнаем о разных животных, растениях.
10: Крысы не очень любят друг друга.
9: О вымерших существах, о том, как устроены и как работают организмы. И как мы можем в это вмешиваться, как мы можем менять их свойства или, может быть, создавать совершенно новые.
11: Десятки лап и, наверное, у него 1000 глаз.
9: А какую бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
11: А у меня по-настоящему есть.
9: Слушайте подкаст «Полтора землекопа» на всех подкаст-платформах. И задавайте нам свои вопросы. Ссылка на подкаст в описании выпуска. Пока.
12: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! С вами снова подкаст «Медуза Атлантида» и мы его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», и еще я занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: Здесь мы делимся нашими историями, которые связаны с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или когда-то связывали всех нас.
0: После начала войны Россия изменилась. Это не совсем та, или может совсем не та страна, в которой мы жили и росли. Мы рассказываем наши личные истории, не претендуем на какие-то обобщения огромные или что-то еще. Они чем-то даже, может, похожи на какие-то сны о былых временах, да, вот мы смотрим на прошлое, на какие-то вот явления эти сквозь такую воду наших воспоминаний. Как всегда, предлагаю вам делиться историями вашими личными по теме подкаста, и мы их обязательно прочитаем, и многие из них зачитаем в следующих выпусках.
1: Тема этого выпуска – рынок и ларек.
0: Мне кажется, что вот рынки, ларьки значили очень много, особенно в эпоху 90-х, когда они стали такими островками новой жизни, которая дотянулась сразу и до провинции, до глубокой, и в больших городах, да, это как бы проросло. Раннее детство я провел в Архангельске, и, в общем, мы жили достаточно далеко от центра, наверное, как вы успели понять из предыдущих выпусков. И на рынок, который располагался в центре, мы не ездили. Да? Тут я не могу сказать, насколько традиционно это было для жителей города, для нас. Ну, то есть, мы толком этого не знали. Зато вот в маленьком городе в Курской области, в котором я потом жил и учился в школе, рынок был, можно сказать, центром городской жизни в выходные. Ранним утром мы с бабушкой и дедушкой в субботу, как правило, это происходило, мы шли на рынок. Потому что если ты не сделаешь усилия, не поднимешься рано, да, хотя это и выходной, то ты придешь на рынок к тому моменту, когда, в общем, весь хороший товар распродан. На рынке покупали, ну, буквально все, да, от свежих продуктов, молока, мяса, овощей в летнее время, до одежды. Ну, по продуктам, наверное, это можно понять, потому что не было еще каких-то крупных сельскохозяйственных агрохолдингов,

0: да, которые поставляли там мясо в крупный магазин, не было, опять же, крупных супермаркетов, не было особо какой-то вот такой консервации, еще чего-то, заморозки, да, что называется, промышленной. Да тупо, ну, молокозаводов много, как бы, где и не было, да, которые продавали молоко в закрытой упаковке. Поэтому все перешло на частников снабжения, да и так я понял из рассказов своих родственников. В советское время, в принципе, вот в этом городе тоже люди в эпоху дефицита, да, ну, понятно, что дефицит был, покупали свежие продукты на рынке, это было дорогое удовольствие, да, но как бы вот раз в месяц, кто побогаче, может, даже раз в неделю, да, вот позволяли себе купить не синюю курицу с витрины магазина, да, такую характерную, которую, может, видели на картинках, а я даже и вживую их видел и помню, а вот буквально как бы свежее мясо с прилавка от частника. В принципе, в 90-е это примерно так же, да, было достаточно дорого, но хороший товар все равно разбирали, и чтобы его купить, надо было прийти на рынок пораньше и выбрать. И тут тебе даже, ну, знакомый продавец мало мог чем помочь, потому что ему же тоже надо продавать, да, он не может отказать другим покупателям. И в 7, даже, наверное, в 6 часов утра, особенно летом, когда рано светлело, улицы города были полны людей, которые шли на рынок. Всегда ты мог встретить каких-то знакомых, родственников, с ними поговорить, но, конечно, вот эти разговоры шли уже, когда ты шел с рынка, а не двигался туда, потому что тебе надо было, ну, буквально успеть на рынок, да, вот успеть к изобилию товаров, пока оно есть. Вот это воспоминание для меня очень как бы живое и присутствующее в памяти. Да. Ну, соответственно, то же самое касалось и техники, и одежды. Ну, может быть, конечно, с техникой и одеждой было попроще, потому что прям так вот не разметали, да, и все-таки в отличие от продуктов именно свежих, да, не замороженных, у торговцев всегда был какой-то запас вот этого дела, да, техники и одежды.
1: Вот появление рынка в моей жизни, ну, я хоть и не могу его четко отследить, но, наверное, это произошло с началом школы, и уже вот после этого рынки стали неразрывно связаны вот с периодом моей жизни школьным. Хотя я уверен, что наверняка эти рынки начали существовать намного раньше, и там уже начали в то время рождаться будущие крупные предприниматели нашего поселка городского типа. Но почему школа у меня была? Потому что вся новая одежда и все другие атрибуты школьной жизни, они приобретались именно там, на рынке. И в тех краях, где я жил, мы практически всегда говорили слово «рынок». Базар говорили очень редко, и вот если даже говорили слово базар, то это несло в себе не очень положительный контекст, а вот слово рынок, оно считалось каким-то вот современным и очень актуальным для того времени. Базар это всегда было связанным с хаосом, каким-то неразберихой и чем-то вот подобным. А как этот рынок у нас зародился? Ну, в центре поселка были какие-то пустые места, но они были заасфальтированы, значит, там определенно что-то было, может, какие-то, не знаю, гаражи были у каких-то бывших сельхозорганизаций. Это место, я думаю, было выбрано не стихийно. И вот на этих двух асфальтных пустырях сначала появились такие раскладные столики, а потом и раскладные палатки. И внутри их стояли люди, и на моей памяти они в основном торговали одеждой. Хотя я уверен, что были и другие товары, но почему-то вот именно в моем воспоминании это были такие длинные аллеи с одеждами. Она мало чем отличалась друг от друга на самом деле. И у каждой этой палатки у нее была своя специализация или вот уклон в какую-то тематику. Например, в детскую одежду, классическую, или вот, например, только в джинсовую. Потому что я вот застал эту эру популярности всего джинсового. Я думаю, у каждого из нас, ну точно у каждого второго был джинсовый костюм. Я помню, что у меня тоже был полностью джинсовый костюм, там чуть ли не с макушки головы до пяток, там все джинсовое у тебя было.
0: Вот это интересно, эту тему, да, задал немного, потому что вот в Архангельске действительно это называлось рынок, да, никто не говорил базар никогда и не говорит до сих пор, да, действительно базар это скорее там за базар ответишь, да, вот это вот, да, или развели базар, в смысле шумят, используется вот так это слово, но в Курской области как раз базар это никак, ничем не плохое, да, это вот действительно название рынка, да, пошли на базар. Существовал термин и существует, я думаю, до сих пор базарный день. Это соответственно, выходные дни, когда люди идут на рынок, и почему-то среда. Почему вот среда, не знаю, была базарным днем, где-то рабочий день, ну, вот как-то считалось, что в среду тоже можно пойти на рынок, и там было, конечно, меньше торговцев, продавцов, чем в субботу и воскресенье, но их было намного больше, чем в будние дни. Потому что в будние дни там все равно тоже кто-то был, конечно, да, торговали, но в основном это, ну, такая пустота, да, там, не знаю, 10 палаток стоит на всякий случай. То что, ну, кстати, я так понимаю, это, может быть, объяснялось и тем, в том числе вот такое, особенно в провинциальных небольших городах, торговля в выходные, что большинство продавцов работало еще в каких-то других местах. Либо в бюджетных учреждениях, либо в каких-то сохранившихся заводах. Они как-то умудрялись там брать отгулы, например, чтобы съездить куда-то вот закупиться в Москву или вот Харьков, да, был такой хаб, ближайший город миллионный. А потом в выходные торговали, на неделе работали. Опять же, про Архангельский рынок вот в советские годы ничего я не могу вспомнить, да, вот во времена раннего детства, потому что мы там практически не бывали. Но мне кажется, там в советское время не было же этого, да, феномена торговли вещами вот с рук там на рынках. Поэтому там вот были продуктовые ряды, они были крытые. А в городке в Курской области рынок явно был давно, до революции. То есть я видел эти фотографии архивные. На этой площади тоже стояли торговцы, да, с телегами. А в советское время там построили часть в начале рынка таких крытых рядов. Ну, кирпичные прилавки, основа по две стороны, там столбики и крыша над ними. Да, и вот там торговали те, кому повезло. И плюс вот в конце этой аллеи, там, наверное, 4 этих ряда было, может, 5, крытое здание, это назывался мясной ряд, там продавали мясо. И плюс потом, чуть позже, видимо, я не очень помню, какой именно был магазин, такая стекляшка тоже на рынке в советское время, что там было. Вот, ну, там образовался вот молочный павильон, отдали под молочников. Ну, наверное, особенно актуально зимой, чтобы не замерзла жидкость.
1: Насчет дней ты прав, потому что как-то было негласно принято, что в будни там было пусто. И даже если ты в будни там придешь, там, конечно, тоже, как ты сказал, было парочка, может быть, каких-то торговцев, но они выглядели, как будто бы они немножко потерялись или оказались не там, где они должны быть, такие как будто бы растерянные люди с прилавками посреди пустоты полнейшей. Но в основном, да, вот день рынка был в пятницу, по-моему, и в субботу, вот именно выходные дни. И даже если ты шел, мне кажется, после обеда, после 12, то было чувство, что ты пропустил самое интересное. Было такое ощущение в воздухе, ну и даже просто видно, что уже все собираются, что самое главное, как будто бы уже что-то произошло. А что это главное, не знаю, но вот именно это чувство, что ты пропустил как будто бы какой-то праздник, или ты словно пришел на день рождения, где уже все отгуляли и все уже произошло. Поэтому это вот было очень, да, важно, почему-то именно выходной и пораньше там оказываться. И как ты сказала, что многие люди совмещали, мне кажется, тогда тоже это было связано с этим, потому что многие в тот период приезжали даже с соседних деревень на автобусах редких, на электричках. Ну, потом кто более успешный, спустя время уже и на машинах стал приезжать. Ну да, я думаю, это была вот точка сбора всех людей, у кого это было и вторая работа, и у тех, кого это было, по сути, их жизнь. И как вот тоже ты упомянул, что время текло, и рынок тоже разрастался, и вот, как я ранее сказал, эти самодельные прилавки, они у нас превратились в самые настоящие деревянные ряды. Это вот были такие деревянные стенки, навес, там, может, шифер был, и они шли вот друг за другом, и получалось, что это такие ячейки. И у каждого было свое место, но не помню, чтобы была какая-то нумерация у них и вывески. Все как-то вот интуитивно знали и по памяти, что где находится и кто где стоит. А слово «павильон», как ты вот и сказал, «павильоны», у нас такого вообще даже помине не было. Кстати, даже наоборот, мне кажется, что у нас хоть и называли все рынок, это прям выглядело как самый такой настоящий базар, потому что там павильонами там точно не пахло. И вот все это у нас было вот таким деревянным, с крышами. И даже вот на современный взгляд, который у меня сейчас, мне кажется, это было даже красиво. И это точно было намного лучше, чем вот эти хаотичные палатки в цветах, как у сумок, у челноков. Такой вот, я даже не знаю. Я думаю, многие поняли, что я имею в виду. И рынок разрастался, Потом он занял уже второй пустырь, который тоже был, кстати, предусмотрительно асфальтирован когда-то давным-давно. Но тот вот второй рынок, он навсегда остался таким хаотичным и необорудованным. Но, кажется, он даже потом по размеру превзошел вот этот старый рынок. И, по сути, получилось, что рынок фактически разделился на новый и старый. Такой почетный, уважаемый и вот такой новый, который вот сохранил в себе ту самую какую-то хаотичность и неразбериху.

0: Действительно, жители деревень, сел ближайших, да, вот с которыми было транспортное сообщение, выходные старались тоже приехать на рынок. Всегда на автовокзале было много народу, вот они либо только приехали, либо уже уезжали, там ждали автобуса. То есть была такая толчья. На рынке они тоже, кстати, вот интересно, они часто покупали цыплят, поросят, и один раз мы даже поймали с бабушкой убежавшего поросенка, который вот у жителя села убежал из мешка. А вот мы сами, получается, ну, многие жители, вот ты говорил про школу, и это часто тоже, да, было приурочено к школе. Мы, как жители райцентра, часто ездили в областной центр, в Курск, как раз тоже перед школой закупиться. Причина как раз, да, вот в этой самой одинаковой одежде, да, вот удивительно, как люди торговали одинаковым. В принципе, более-менее у всех, правда, был одинаковый ассортимент этой одежды. И умудрялись не прогорать. Наверное, вот эти торговые таланты, да, там как-то найти своих покупателей, да, чтобы он у тебя покупал, там, либо торговались. Да, вот торг, кстати, очень важная была, вот там такая штука, вот именно... Каждый считал своим долгом как бы вот поторговаться покупатель, а продавец, видимо, выставлял цену уже с учетом того, что у него сторгуют. Да, вот такого не было, что покупатель считал, что это справедливая цена, вот, а продавец, видимо, тоже не считал эту цену справедливой, потому что очень всегда, особенно вот какие-то первые шаги к торгу, да, он воспринимал охотно, да, там сколько-то скидывал, да, вот потом уже могли там начаться, что нет, уже вот столько не скину, вот столько, да, начиналось. В основном, кстати, в 90-е почему-то ты говорил про джинсы, а у меня вот вспоминаю, что все ходили в спортивных костюмах, да, вот в этих Абибас, Пима, не знаю, как еще сказать, Рабок, всякие. Иногда были прям какие-то названия явно турецкие или китайские, даже не заморачивались, чтобы подделку какую-то бренда делать.
1: У меня до сих пор осталась Олимпийка, мне кажется, такого плана. Там вместо Nike у меня написано Like.
0: Лайк. Вот интересно. Тогда ведь не было, наверное, лайков-то еще в соцсетях. С чего вот они?
1: Тогда
0: не было. Ну, это слово такое, да.
1: Я просто у бабушки, она в огород вышла и заметила, что у нее сзади написано «лайк».
0: Лайк. Вот. И если как бы тебе хотелось что-то другого, или там в школе что-то особенное детям прикупали, ехали в областной центр, там был такой же рынок, я не очень помню, там был крытый вот часть еще советских времен, что там продавали, я не помню, но вот вещи, технику, там продавали, конечно, тоже вот в этих рядах таких полуобустроенных, с палатками, еще с чем-то, и там вот был ассортимент побольше, да, можно было что-то найти и другое, да, вот не то, что у тебя в городе продают, даже если это спортивный костюм, но он как-то вот он по-другому будет выглядеть, не совсем вот как у всех, да, это тоже, в принципе, пользовалось спросом, ездили, становились на картонку, там мерили, потому что вот в нашем городке, например, вот я не очень помню, чтобы вот эти картонки были распространены, еще что-то, чтобы мерить, как на тебе, потому что часто было достаточно бессмысленно, потому что не было всех размеров, да, и люди покупали на размер больше, как правило, да, потому что меньше это неудобно.
1: На вырост, мы тебе взяли на вырост.
0: Да, если, да даже не дети, если видишь что-то, ну, больше, например, ну, значит, на тебя налезет, да, не будет тебя стеснять, ты покупаешь, потому что другого размера нет, а ходить в чем-то надо, да. И особо как бы примерок по этой причине, мне кажется, вот я не помню, во всяком случае, в родном городе. А вот в Курске уже да, там были размеры, и можно было более-менее как бы подобрать вещь по тебе, да, и, соответственно, померить ее. Ну, потому что надписи на этих всех турецких, китайских вещах, даже если был написан размер, они мало чего значили, потому что у каждого производителя был свой размер, да, и ты, ну, мерил, реально мерил несколько вещей, чтобы найти что-то подходящее вот на этой картонке.
1: В моем ПГТ, в поселке городского типа, рынок, он стал таким своеобразным мотором и двигателем жизни, мне кажется. И в конце недели поселок гудел, и в эту точку съезжались люди вот со всего района. И этот такой экономический эпицентр, он стал обрастать по периметру еще, то есть он стал влиять вообще, в принципе, на то, что было рядом с ним. Если рынок сравнить с таким живым существом, то от него стали отходить такие споры в виде магазинов, и они вот стали окружать эту площадь рынка как крепость вокруг, и сформировали, мне кажется, даже на долгие годы лицо центра поселка. И даже, вот мне кажется, сейчас до сих пор оно продолжает быть таким. И кроме того, дорога, ну то есть не дорога, даже такой закуток образовался, или угол, или такая маленькая улица, которая вела к одному из входов в рынок, и она тоже под влиянием вот этого торгового потока людей, она стала выглядеть очень необычно, и вот так там произошла застройка современная, что это напоминает такую типичную улицу старого, может быть, даже европейского городка, ну такой старый город, то есть такая узкая улочка, но в антураже российской провинции. То есть там трубы такие нависают между ней, где-то по стенам вывески яркие, кислотные, и здание из такого красного кирпича. Ну, я думаю, многие поймут, такой современный красный кирпич, когда в нулевых строили какие-то торговые точки. Под влиянием рынка тоже сформировался такой, мне кажется, даже очень живописный уголок в моем поселке. Я, кстати, его часто фотографирую, когда бывал дома. И кроме того, как ты уже упомянул, рынок стал местом встречи, да, знакомых, появлялись даже узнаваемые продавцы, и, как мне кажется, процесс торга, судя по всему, играл большую роль, и в этом же торге большим преимуществом было в итоговой цене, как хорошо ты знаешь того человека, который тебе это продает. Но, мне кажется, в отличие от тебя, получается, от Черноземья, мне кажется, у нас в Северной Удмуртии все очень так меланхолично торговались, как мне кажется. Но даже меня все равно это успевало раздражать. А вот еще ты упомянул, что был у вас там такой, как ты сказал, харьковский хаб, да, с товарами.
0: Да.
1: Был ли у вас сильно выражен какой-то регионализм или вот соседство каких-то товаров, что было вот все какое-то местное или из соседних регионов других стран, получается?
0: Нет, нет, это именно просто там закупались товаром, потому что Харьков был, ну, там, 3 часа езды, да, на автобусе. А Москва, например, не знаю, там 10, да. То есть там наши торговцы закупались у оптовиков. Это не были харьковские товары, в смысле, произведенные в Харькове или в Украине, нет. Это были именно те же самые турецкие, ну, ширпотреб начинался, наверное, с турецких товаров, и спортивные костюмы, и джинсы, ну, понятно, под известные марки часто, хотя были и какие-то свои. Наверное, к концу 90-х начали появляться китайские, ну, уже я и вырос, мы на рынке уже не покупали.
1: До нас, получается, просто не доезжали турецкие, наверное, вещи. Или, может, они по пути где-то следования между Кировской областью и Удмуртией превращались в Кировскую обувь, кто знает. Потому что у нас, вот почему я спросил про оригинализм и соседство какое-то, у нас почему-то было это очень сильно выражено. У нас все хвалили какие-то местные или соседские товары. Когда это кто-то покупал, все говорили, что, ну не все, но многие, что хорошая кировская обувь. Кировская обувь – это значило, что ты купил что-то очень достойное. Или какие-то еще вот называли вещи, которые были из наших соседних регионов. Почему-то вот было ярко выраженное предпочтение чего-то местного. И еще вот, конечно, удивительно, что мы только, получается, спустя 20 минут вспомнили про картонку, хотя, мне кажется, это самое первое должно было вообще прозвучать. И вот это одна из тех причин, почему я с самого детства не мог терпеть вообще рынки. И хочу добавить, что я сейчас тоже их не люблю до сих пор, поэтому. Потому что, несмотря на изобилие товаров, как мне кажется, выбора у меня особо не было тогда. И это было очень долго. Была какая-то, мне кажется, лишь иллюзия этого. Потому что я, мне кажется, даже не выбирал. Я слышал, что мне что-то подходит. Это все звучало со слов других людей в основном. Или тех, кто меня привел на этот рынок, или тех, кто мне пытается что-то продать. И в этом плане, мне кажется, рынок уравнивал всех людей тогда моего возраста. То есть я встречал моих школьных одноклассников, они встречались в этих лабиринтах рынка, и тоже они были ведомы родителями, тоже с очень зажатым видом, все мы друг друга по встрече стеснялись, и даже школьные хулиганы под надзором своих родителей становились на ту самую картонку. Короче, рынок, он нас всех уравнивал как-то. Но с возрастом, стоит сказать, это менялось, мое мнение становилось более значимым, но все же вот на рынке у меня было одно любимое место – это где наш местный житель, знакомый моего отца, занимался прокатом и обменом видеокассет. Вот это было просто для меня как храм какой-то, наверное. Это уже, я думаю, совсем другая история. Вот именно эти обмены видеокассет и прокат, я думаю, это отдельный выпуск. Но именно это место было у меня самым любимым. И, наверное, не последним было причиной этого, то, что там у меня точно был выбор.
0: Ну, значит, мы об этом потом поговорим, потому что у меня тоже с этим много связано, на самом деле, с покупкой кассет. Это был рынок, да, но это, правда, более широкая тема.
1: Да, буквально идентичность, мне кажется, у меня вся на этих видеокассетах сформирована.
0: Ну, вот для моей жизни, да, наверное, смерть рынка, вот именно как бы походов туда, даже вот, ну, все равно мы потом сами, да, вот ходили, как бы уже будучи старшими школьниками, за теми же кассетами, не знаю, да, там какие-то, в принципе, посмотреть вещи. Ну, мы любили рок-музыку, там стали появляться футболки с рок-группами, да, или, ну, может, просто вот более подходящие, не знаю, там, условно, кто металл любил, там, с черепами, ну, просто если рок любил, там, с какими-то, появлялись с американскими машинами, там, принты, значит, ну, то есть, ходили посмотреть на такое, выбрать, да, кассеты сами, и вот, как бы, смерть рынка тоже вот в осознанной жизни началась именно тоже с рынка. Потому что на рынок начали приезжать торговцы, которые продавали секонд-хенд. Да, это уже были, конечно, не турецкие, не китайские вещи не с непонятными размерами, а более-менее в нормальном состоянии вещи, ну, европейских, американских производителей. Ты мог тоже выбрать размер, ну, или она была вот добротная, например, вещь, или там вот тебе нравится там на футболке картинка, опять же, с музыкантами были тоже, да, с группами. В общем, начали покупать там, да, и, в принципе, многие жители города тоже, потому что даже проще было купить в секонд-хенде, ну, не знаю, джинсы, пусть они чуть ношеные, но они в любом случае прослужат дольше, да, люди быстро поняли, чем китайские или турецкие подделки за счет качества. Потом уже я переехал в Архангельск, и там эти секонд-хенды были, ну, в магазинах, да, в больших отделениях, либо в какие-то прям крупные, вот я помню, подвалы были, или вот даже в помещениях стадионов такое было, вот у меня такие вот ощущения. И, в общем, на рынок там, не помню, чтобы я ходил, покупал вещи, да, будучи студентом. Мы ходили за продуктами, да. Чуть-чуть я вот вспоминаю, когда доводилось бывать в Москве, мы попадали на рынок Лужники, там закупались и наши торговцы, да, ну, я думаю, из любого уголка России, да, вот центральная, ездили в Москву на Лужники, в Лужу, прям она была вот огромная территория, но это было прям страшно. Мне кажется, эти воспоминания даже вытеснились, хотелось это все забыть, там тоже эти картонки, были мы в основном зимой, что-то меряешь, холодно, ты еще ребенок, вокруг эти огромные взрослые. У меня маму там, ну, не ограбили, украли деньги, я помню, один раз. В общем, это было некомфортно. Наверняка у жителей больших городов чуть другие воспоминания о рынках, как из детства, например, или из юности, как раз связаны вот с такими огромными пространствами. Но даже вот опять же, приехав в Москву, уже в Архангельске отучился от этого, я этого не знаю. Да, поэтому простите нас, жители больших городов, если вы не слышите это знакомых ноток в наших воспоминаниях, ну, вот так.
1: Рынок, когда я уже перебрался в город, он настолько стал, как ни странно, частью моей жизни, потому что меня постоянно туда водили, что я даже в городе по умолчанию первое время шел именно на рынок, если мне нужна была одежда. Даже там какая-то мелкая, вроде шапок или перчаток. Я почему-то не мог идти вот в какой-то вот торговый центр. Ну, тогда они только зарождались. И вот эти даже рынки в городе, они, да, они сводили меня еще больше с ума, потому что это было все то же самое, что я не люблю, только несколько раз больше. А других альтернатив в моей голове тогда просто почему-то не существовало. Ну вот, как бы мне кажется, бытие определяет сознание прям тут в точку. И ты сказал про секонд-хенд, вторые руки. Да, вот мне кажется, это был один из первых таких всадников, которые вонзили свое копье в тело рынка, потому что у нас секонд-хенды начали, мне кажется, появляться как-то это вот частные предприниматели стали их завозить, это даже было сначала торговля у них на домах, и я тоже тот человек, который вырос, мне кажется, на секонд-хенде. Прямо могу сказать это абсолютно точно, потому что я до сих пор помню вот запах секонд-хенда. Потому что, я думаю, этот запах, он очень специфичный почему-то у этой одежды, она вся пахнет.
0: Да, многих отталкивал, кстати, да, то есть вот многие люди говорили, блин, я бы купил, вот так пахнет.
1: Я не понимаю, почему этот запах был всегда одинаков, он всегда был один и тот же.
0: Мне кажется, это что-то такое, вот как бы дезинфекция, да, и в принципе, даже я могу понять людей, потому что ведь тогда стиральная машина это вообще было, особенно в провинции, супер роскошь.
1: Ну, почему были такие советские, которые были похожи на бочку, которую как баба-яга
0: ступила? Слушай, ну бочка, мне кажется, вообще ничего не стирала. Хрен знает, но не помню, что в бочках мои родственники стирали. То есть у них
1: стиральная машина Рига.
0: Были, но вот. И, в общем, наверное, с запахом секонд-хенда она точно не могла справиться с первого раза.
1: Но Но дело в том, что вот я до сих пор помню свой первый поход в сетевой магазин одежды. Он назывался «Модис». Не знаю, существует ли это сейчас. И я помню этот момент, что там была такая тишина, пусто, людей мало, стеллажи одинаковой одежды, все упорядочено и все по размеру, самое главное. И тут меня встречает примерочная. Ну, тут я просто, я вообще обомлел. И после всего этого я подошел на кассу, купил себе рубашку и понял, что на рынке я больше никогда не вернусь. Дальше, как я уже упомянул, рынки я обходил стороной. Помню только вот, когда в Казани жил, я тоже постоянно проходил мимо московского рынка, и там рядом с рынком возвышалось здание, похожее на тюбетейку. Вот это только я помню, с рынком связанное. Вообще, в принципе, в городах, да, я как-то... Как я откололся от семьи, от родительского дома, то рынки из моей жизни практически исчезли.
0: Как исчез другой такой, да, феномен 90-х, тоже такой вот как бы первые ростки этой вольной жизни, да, экономической, это ларьки. Мы думали, делать ли отдельный выпуск про ларек, ну, и оказалось, что, наверное, не очень как бы мы можем многое сказать.
1: Я в своем детстве не особо помню ларьки, хотя они определенно были. И я помню точно один такой специализированный ларек. Даже, можно сказать, он был как будто трансформер, на котором были вот на обратной стене его каждому знакомые буквы написаны. Эти четыре буквы, они в таком, знаешь, старославянском стиле – хлеб. И я думаю, многие помнят такие автомобили. Или это был прицеп, который снимался и ставился. Ну, в общем, это выглядело как ларек, в принципе. В нем торговали выпечкой из местного, я думаю, у каждого в их населенном пункте самый лучший в мире хлебзавод. Там был товар из нашего, да, самого лучшего в мире хлебзавода. Но я думаю, прогулки тоже за хлебом, и вот тема хлебзаводов, это тоже, наверное, отдельный выпуск. У многих это особое место занимает в полке их воспоминаний.

0: В моем городке ларьки играли важную роль, и даже, мне кажется, вот своих именно ларьков, специализированных с хлебом, не было, да, вот ларьки были такими мини-магазинами, потому что городок этот одноэтажный часто, рассредоточенный, может, прям большой магазин где-то ставить невыгодно было, да, и вот предприниматели ставили ларьки. Наверное, это было круче, чем торговать на рынке. Были вот люди с сетью ларьков, ну, 2-3 ларька уже сеть, да. Были ларьки отдельные, потому что, ну, магазин все равно как бы далековато, а вот за тем же, например, хлебом, не знаю, за крупой, вот. Особенно, да, в ларьках продавалось то, что вот, ну, не нужен холодильник большой, вот, чтобы хранить. Хотя мороженое там было, да, вот, ну, были небольшие холодильнички, но вот такие продукты в основном, типа мороженого. Ну, хотя были ларьки большие, где вот продавали что-то покрупней. И вот, кстати, хлеб в ларьках зачастую бывал лучше, потому что люди покупали, ну, небольшие пекарни, да, такие заводики, и сдавали это в ларьки. А вот, ну, официальный хлебозавод какое-то время эту конкуренцию прям проигрывал. В ларьках вот в основном почему-то они, видимо, старались удивить, продавались конфеты какие-то необычные, зарубежные, с тематикой, не знаю, динозавров ты там что-то доставал, там и с фигурками, какие-то рождественские какие-то истории, даже удивительно, вот сейчас этого нету, да, вот я вспоминаю, как это было, в России нулевых, десятых годов этого не было уже, да, все равно были какие-то стандарты, вот что-то необычное не завозили, а тут вот завозили прямо, да, и если в ларьках продавали спиртное, то тоже как-то старались удивить. Да, там, не знаю, шоколадки, если вот даже привычных каких-то брендов, но вот если ларёчник нашел какое-то название, я вот помню, был Double Decker одной известной компании, я больше никогда не видел такой, где он его взял, вот у него продавался. Ну, а для меня вот школьника, да, мне, в общем, не запрещали пить пиво, да, с какого-то момента, и моим друзьям тоже, мы покупали в ларьках пиво, и... Тоже, кстати, в разных ларьках был разный ассортимент. Кто-то вот завез казанское пиво, например, какое-то такое интересное. Значит, тульское один ларек впервые к нам завез. Ну, было, соответственно, курское пиво Пикур, наиболее распространенное. И в ларьках мы не только покупали пиво, но и сдавали бутылки. Это было очень выгодное дело на самом деле, потому что, не знаю почему, другие жители, наверное, считали, что это, ну... Может, унизительно или что-то такое, но, допустим, бутылка пива стоила 2,5 рубля, 3, а если ты помыл ее и сдал пустую, тебе возвращался рубль, да, то есть, ну, грубо говоря, ты выпил 3 бутылки пива, четвертая тебе идет в подарок, да, ну, в компании с другом, ну, и мы собирали даже и мыли эти бутылки, соответственно, иногда вот... Даже не имея денег, мы могли купить пиво. Вот это с ларьками связано. В Архангельске тоже были как бы вот ларьки, они располагались на остановках, но так как я жил, ну, вот на достаточно своеобразной окраине и видел ларек на остановке около вуза, если ехал туда на транспорте, и вот он был близко к вузу, мы там тоже пиво покупали иногда. А так вот, опять же, я не курю, и вот в Архангельске с ларьками у меня какое-то взаимодействие было минимальным, потому что уже там-то как раз были более-менее магазины распространены, потому что многоэтажный город, да, в ближайшем доме мини какой-то магазинчик всегда был, и вот с ларьками мое взаимодействие прекратилось.
1: Про бутылки, конечно, мощный был инсайт от Андрея Перцева. Спасибо. Ларьки в городе тоже, конечно, помню. Они были на каждом углу. В основном в них продавались, на моей памяти, сигареты и пиво. Или просто в основном я это там покупал. И еще обычно из этих ларьков виднелась только рука, и она забирала деньги и давала тебе товар. Казалось, что это прям как будто бы даже что-то механическое. В основном находились они на остановках, вокзалах, университетах. В общем, местах, где у людей не было особо времени подумать, что выбрать, мне кажется. Или местах, удобных для многих. Потому что по дороге можно было тоже, как я уже сказал, особо не задумываясь, купить... ту же самую слойку какую-нибудь. И вот я вспомнил тут, пока ты рассказывал, что ларьки были еще где-то вот в середине нулевых, в том же самом Ижевске, около завода. И я помню, я проезжал на автобусе и видел, что рабочие, они просто выходят такими рядами из завода, и тут же они как магнитом притягиваются к ларькам. И вот эта вот прям толпа людей, она тут же идет в ларьки прямо с завода. И, собственно, у этих же ларьков она... и остается.
0: Если про рынки, да, можно сказать, что как-то вот они из нашей жизни еще чего-то исчезают по каким-то причинам, да, там мы богатели, не знаю, мы росли, появлялось что-то другое, то вот ларьки исчезли с улиц многих российских городов, и, кстати, в первую очередь Москвы, да, вот как по мановению волшебной палочки и резко. И исчезли это они не сами на самом деле. Я могу говорить, что мне вот ларек как бы был не очень нужен, поэтому я не покупал ларьки, и, в принципе, ладно. А вот действительно многие люди по дороге на работу, еще чего-то там, покупали что-то в больших городах по мелочи в ларьке, и в Москве в том числе. Но в какой-то момент мэр Москвы Сергей Семенович Собянин решил, что ларьки, в общем, уродливы, уродуют тело города, да, и их начали сносить, да, массово сносить. Как в какой-то мере, не знаю, я как горожанин, может, поддерживал это в глубине души, да, потому что особенно установок у метро часто вот толпы у ларьков мешали пройти. Сам ларек и так места мало, еще люди в очереди там толкутся около него, а тебе там на автобус надо побыстрее или там в метро заскочить, и ты через эту толпу продираешься. Но все-таки это бизнес многих людей, и я понимаю, что делать этого ну, не стоило, и в принципе, на самом деле, вот со многими друзьями, знакомыми из Москвы я беседовал, ну, не рады они этому были, потому что покупали много там. А провинция часто смотрит за Москвой, провинция употребляет без всякого негатива, потому что сам я из глубинки. И ларьки начали пропадать и в других областных центрах. Ну, вот, кстати, я вспоминаю, что на самом деле как раз в небольших городах, вот на примере своего городка, ларьки, именно вот продуктовый, часто продуктовый ларек, кстати, приходил на место ларька «Союз Печати». Но постепенно они либо сами разорялись, либо наоборот расширялись, искали какие-то помещения под магазины, что-то начинало строиться. Это даже до прихода сетевых. И ларьки, в общем, на моей малой родине пропали достаточно быстро. Да, вот в силу вот замены магазинами, не сетевыми. И, кстати, остались там ларьки, вот опять же, с газетами. Да, вот уцелевшие, где продавали газеты, вот они и остались, ровно они и остались.
1: Ну да, сейчас, я так понимаю, ларьки тоже после стольких лет опять вернулись на круги своя, и сейчас там «Союз Печать» в основном, где можно купить, например, от сувенира в виде рюмки, от пули автомата Калашникова там, до календаря православного. Но я вот хочу сказать про исчезновение рынков, так как я их злостный ненавистник. В моем поселке постепенно рынок растворился во времени, хоть я и перестал его посещать. После того, как стал студентом, мне кажется, он, судя по всему, по инерции еще какое-то время был. И люди продолжали туда ходить. Помню, потому что в один из дней, когда я приехал к родителям, я гулял по поселку, это был какой-то обычный день, по-моему, после выходных, и прошел вот мимо той площади, где рынок всегда проходил, и видел, что там пустота полная, но асфальт усыпан пустыми коробками и вот теми самыми картонками. И эти картонки, они крутились в воздухе, потому что их разносил ветер. И это дало мне понять, что рынок продолжал жить, хотя было очевидно, что в торговые центры ходить уже намного приятней. А в городе рынки подобного, мне кажется, вида, они исчезли тоже почти на моих глазах, потому что я еще приехал в Москву, знаешь, такого вот переходного периода, когда это вот все начинало меняться, потому что, как ты уже сказал, каждый выход из метро – это был такой миниатюрный рынок маленький, такая миниатюрная рыночная площадь. Но со временем, даже, кстати, очень быстрым, это все тоже исчезло, хотя вот раньше по пути выхода из станции, когда ты идешь к переходу, можно было купить и костюм для выпускного, а тут же рядом с ним и, как бы, собственно, сам выпускной диплом можно было купить. Но после исчезновения всего этого, как вот ты сказал, что пришел хороший управленец, и все это начали сносить. Я помню вот эти фотографии еще станции, по-моему, метро «Чистые пруды». Его часто урбанисты сравнивали, как было до и как сейчас. И все там охали, что, господи, какое мы поколение, все заставлено ларьками, архитектурный объект не видно, ужасное сочетание. А потом внезапно все это взяли и снесли. И все не понимали, как себя вести. Что вроде бы и да, и стало красивей, лучше, но все понимали, что это достаточно такой варварский метод решения такого вопроса. Но это уже другая совсем тема. А вот про рынки я еще помню, что они еще до сих пор существуют, но немножко вот, знаешь, уже в их самом таком первостепенном виде. Я имею в виду блошиные рынки. И я вот помню один такой рынок на станции «Рабочий поселок», это в Москве. И там рынок, он захватил вот прилегающий к железной дороге индустриальный пейзаж. И там люди просто ставили вот картонки, какие-то пледы и сваливали туда все, что угодно, и вот торговали этим. Я часто видел из пригородной электрички эти прилавки, но, к сожалению, я вот так и ни разу и не вышел пройтись и что-то себе купить. И в последние разы, когда я был в России, я помню, мы там проезжали, там началась реновация платформы, там все перекроили, все раскопали, и рынок переехал как-то там под какие-то нависающие автоэстакады, там под ними люди собрались, а уже в следующий раз я видел, что и там уже ничего нет. То есть, этот, мне кажется, рынок полностью исчез. И в этом рынке из вагона электрички мне очень запомнились именно эти картонки с товарами, даже трудно назвать это товарами, мне запомнились эти картонки с барахлом, таким ярким, пестрым, красивым, которое блестело, вот, и оно лежало на этих картонках, а картонки лежали на такой грязи, сырой грязи. И вот это вот сочетание картонки и грязи, оно вот у меня до сих пор в голове сидит, и мне кажется, это очень необычное сочетание.
0: Я редко с тобой не соглашаюсь, но сейчас не соглашусь. Мне не кажется, что рынки исчезли, потому что в Архангельске рынок есть, да, и вокруг него есть торговые ряды с вещами, именно с техникой, с одеждой, это все есть. На малой родине тоже он остался. Да, туда не ходят люди, как раньше, толпами, не стараются утром туда пойти. Да, центр города в субботу, по сравнению с тем, как было раньше, можно сказать, пустой. Начали возникать такие стихийные мини-рынки примерно с тем же ассортиментом в районах города, отдаленных от вот этого центра, где рынок находится. В Москве тот же садовод работает. В Владивостоке я видел рынок, но там как бы специфика с китайскими товарами, она своя немножко, да. То есть рынки-то есть. Вопрос в том, что, наверное, это уже не центр торгово-экономической городской жизни в России. Они сами по себе не пропали. То есть я точно тебе говорю, я их видел, они существуют.
1: Ну, это, короче, такие резервации для людей, кто хочет поторговаться, походить, поставить на картонки, то они для них существуют, остались.
0: По привычке, да. Единственное, о чем я вот думаю в связи с рынками, что может быть, да, вот эта ситуация, когда пока цивилизованная торговля с Россией нарушена, этот серый импорт пресловутый, параллельно, еще что-то. Да, я понимаю, что есть интернет, еще что-то, но вполне может быть, что из-за этого рынки получат второе дыхание. Может, не такое, как в 90-е, но, возможно, еще какой-то их ревайвал мы увидим.

0: Рынки и ларьки, как я говорил в начале, они вот стали местом кузницы воспоминаний, но не только наш с Андреем. Дело в том, что это еще место, где ковались люди, которые делали свои первые шаги в бизнесе, потом из этого появлялись какие-то очень важные личности или люди, которые меняли как-то вокруг себя все, которые оставили какой-то след. И вот для многих тогда то время, оно стало тем самым пресловутым временем возможностей в достаточно, стоит сказать, безвыходное время. И, например, вот родители моей жены, которые бросили свою вот старую жизнь в одной из постсоветских стран Центральной Азии из-за обострения национального вопроса, они взяли, переехали вот в Россию и начали новую жизнь. Скорее, даже начали бороться за нее, за эту новую жизнь. И один из выходов был торговать на рынке. И даже бывало, моя еще в тот момент маленькая жена, она со своей сестрой помогала своим родителям и тоже вот стояла в любую погоду у этого разложенного прилавка и торговала вот всем подряд. Или другой пример, мой родственник в поселке, который всегда был и есть человеком предприимчивым от природы, и у него был свой ларек, с которого все началось, хотя наверняка перед этим у него много было еще и других этапов, потому что все-таки ларек – это уже статус. И вот с этого ларька началась его история жизни, но потом, когда все это начало увидать, он как настоящий предприниматель несколько раз за свою жизнь сменил бизнес-стратегию, потому что ну, по-другому никак, мне кажется, в России. И когда то время закончилось, когда ларьки исчезли, он тоже свой ларек, к счастью, не знаю почему, он его взял и привез на садогород. Ну, то есть дачу, и поставил туда, ну, как домик, хранить там огородную утварь. И вот он до сих пор там так и стоит. А интерес к огороду у моего родственника пропал, и там все заросло теперь еще. И он стоит не у огорода, а вот в таких зарослях. И его зелень так окутала, скрыла, со всех сторон обняла своими вот этими ветками и отростками вот этими всякими зелеными. И стоит он в такой, утопает в зелени. Он сам еще, кстати, такой зеленый уже, такой пожухлый. И на нем сверху можно увидеть выцветшее название красным написанное у этого ларька. У каждого, стоит еще напомнить, ларька еще было свое имя же.
1: Да-да-да. Хотя некоторые без имен торговали. По фамилиям было известно просто чей ларек. Там у такой-то, там у такого-то.
0: А его прям там, знаешь, вот сверху краской тоже уже такой, который частично уже как будто бы ветром сдуто. Ну, трудно читается, как старая вывеска, дореволюционная как будто бы выглядит. И у этого даже ларька есть ставни, но они уже закрыты вот навсегда. И вот прикинь, ты окажешься в моем поселке внезапно, или кто-нибудь из вас, не знаю, и вы идете по полю, которое уже сейчас, кстати, застряивается, среди вот этих огородов, перед вами где-то поблизости лес, и вы случайно в зарослях натыкаетесь на ларек. И он стоит вот посреди вот этой пасторальной картины, тишины. И вы подходите к нему и понимаете, что никакую пачку сигарет или пива вы в нем уже ни за какие деньги купить не сможете.

0: На этом наш разговор подходит к концу. И если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, если они не выцвели как товары на прилавке ларьков, и они до сих пор яркие, то вы, конечно же, пишите нам по адресу podcastsobakameduza.io, и мы обязательно все прочитаем, и, возможно, даже слух прямо здесь, в нашем подкасте.
1: Напомню, если вы еще не подписались, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, ставите колокольчик, пишите отзывы, если вам нравится то, что мы делаем, даже если не нравится, тоже пишите. Мы пожелания учитываем. Спасибо большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Атлантида». До новых встреч.
0: С вами был Андрей Першин
1: и Андрей Перцев. Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля. Могут родиться.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

сельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.

полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Трепещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: спросят, ты что? Повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, писатым.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих поселений.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Этот год, 2023, подходит к концу, и пока он не закончился, я хочу вспомнить одну важную дату. Это юбилей. Даже три круглых даты, связанных с одной пьесой, очень важной для истории театра, да и не только театра.
1: А ты уверен, что это здесь?
2: Что?
3: Ну, нам ждать его здесь.
2: Он сказал, около дерева. Ты где-нибудь еще видишь деревья, а?
3: Иди. А это что за дерево?
2: Не знаю. Ива, похоже.
3: Да? А где листья?
2: А, ну, наверное, засохло.
3: Не плачет больше.
2: Или, может, не то время года.
3: А, по-моему, это кустарник.
2: Куст?
3: Нет, кустарник.
2: Нет, куст.
3: Кустарник.
2: Ну что ты, собственно, хочешь сказать? Что мы не на то место пришли?
3: Нет, нет, он уже должен быть где-то здесь.
2: Он не сказал наверняка, что придет.
3: А если он сегодня не придет?
2: Мы придем завтра.
3: Что, и послезавтра?
2: А и послезавтра.
3: Что, и послезавтра?
2: Мы будем все время сюда.
3: Что мы будем все...
2: Фу, что ты, что там?
3: Ой, иди. А мы вчера уже приходили сюда?
2: Ну нет, ты ошибаешься.
3: А что мы делали вчера?
2: Что мы делали вчера?
3: Что мы делали вчера?
4: По-моему, мы вчера уже здесь были.
2: Ты что, узнаешь это место?
4: Я этого не говорил.
2: Тогда что же?
4: Одно другому как-то не мешает.
2: Все так.

0: Это невозможно. А что же делать-то? Гого, что же делать-то?
1: Подожди, иди. А в какую субботу? И разве сегодня суббота?
2: Эй! Эй! Гого! Мы здесь!
3: Пьеса «В ожидании Годо» была написана на французском языке. Ее премьера состоялась в Париже 70 лет назад, в 1953 году, в театре «Бабилон». А чуть позже Сэмюэл Бекет, ее автор, сам перевел пьесу на английский, и через два года состоялась премьера в Лондоне. После этого Годо стали ждать на самых разных языках и на самых разных театральных площадках. Начав говорить об этой премьере 70-летней давности, одном из важнейших событий театра в 20 веке, можно двигаться несколькими путями. В отличие от героев самой пьесы Беккета, которые все время куда-то собираются, но при этом не двигаются с места. Нам можно двигаться тремя, как минимум тремя самыми очевидными дорогами. Во-первых, можно говорить о театре абсурда. Это феномен, появившийся в послевоенной Франции. Первыми произведениями театра абсурда стали два дебюта. Их авторы прежде никогда не писали пьес. Это «Служанки» Жана Жене, поставленные в 47-м году, и «Лысая певица» Жены Ионеско в 50-м. Однако, несмотря на все внимание, которое привлекли тогда в 50-е пьесы Ионеско, Беккета, Жене, Артура Адамова, Эдварда Олби и Гарольда Пинтера, сам термин «театр абсурда» появился позже, только в 61-м году его придумал британский драматург и критик Мартин Эслин. А в книге, которая так и называлась «Театр абсурда», он писал: «Театр абсурда стремится выразить свое ощущение бессмысленности человеческого состояния и неадекватности рационального подхода путем открытого отказа от дискурсивного мышления и рациональных методов познания». Один из лидеров абсурдистов, Артур Адамов, отвечал на это, впрочем, не вступая в прямую полемику. Адамов сказал: «Причина, по которой действие абсурдистских пьес происходит на ничьей земле и только с двумя персонажами, в первую очередь финансовая». Так или иначе, драматурги, писавшие абсурдистские пьесы, были очевидно травмированы Второй мировой войной. Они не испытывали никакой эйфории по поводу ее окончания. Трагедия человеческого существования для них не сводилась к политическим, социальным или экономическим обстоятельствам. Человек обречен самим фактом собственного существования. Нонсенс – не грамматическая или смысловая аномалия, а самое естественное состояние коммуникации. Социальная амнезия – норма.
4: А ты когда-нибудь читал Библию?
5: Библию? Да. Я просматривал когда-то.
4: Помнишь Евангелие?
5: Я помню карты Святой Земли. Цветные они были. Очень красивые. Мертвое море было бледное голубым. Смотришь, и пить хочется. Вот куда мы поедем, говорил я себе. Вот куда мы поедем в наш медовый месяц. Мы будем купаться, мы будем счастливы.
4: Тебе бы поэтом быть.
5: Я и был.
3: Вторая дорога, по которой можно пойти в нашем рассказе, это разговор о фигуре автора Годо. Сэмюэл Бекет, лауреат Нобелевской премии, участник французского сопротивления, профессиональный игрок в крикет, несостоявшийся ученик Сергея Эйзенштейна. Его называют ирландским писателем. Сам он не любил это определение, хотя оставался гражданином Ирландии до конца своих дней, при этом большую часть жизни провел во Франции. В какой-то момент он стал писать только на французском. И на вопрос «почему?» ответил: «Потому что легче писать без стиля». Этой фразой он указывал на чужеродность любого языка, на осознанную необходимость отказаться от остроумия, игры слов и тех представлений о художественном мастерстве,

0: родстве, которые к тому моменту ассоциировались с его старшим другом, еще одним ирландским писателем, жившим не в Ирландии, Джеймсом Джойсом. Вместо всего этого Беккет стремился к честности дословного изложения, той простоте, которая свойственна изучающим иностранный язык. Позже, гораздо позже, когда Беккет стал франкоязычным властителем Дум, то он, в свою очередь, отказался от приобретенного мастерства в новом языке и вернулся к английскому. О личности Беккета очень трудно говорить. Он был закрыт, не любил публичности, редко давал интервью и совсем редко говорил о своих творческих принципах. Он сделал одно главное исключение для американского режиссера Алана Шнайдера. Шнайдер – уроженец Харькова. При рождении его звали Абрам Леонидович. Он был главным постановщиком Беккета на американской сцене. Первым поставил все 5 пьес Беккета в США. А в 1961 году сделал знаменитый телеспектакль, где Владимир и Старгона играли 2 великих американских актера – Бёрджес Мередит и Зара Мостель. Шнайдер был режиссером единственного фильма, которому Беккет написал сценарий. Этот фильм так называется «Фильм». Он снят в 1964 году, и в нем главную роль сыграл еще один великий актер, но уже в самом конце своей карьеры – это Бастер Китон. Так вот, Алан Шнайдер был единственным человеком, с которым Беккет последовательно делился секретами своих замыслов и концепций. Они встречались, они много разговаривали, они созванивались, но самое главное – они переписывались. Их корреспонденция насчитывает около 500 писем. Она началась 14 декабря 1955 года и закончилась 2 марта 1984, практически 30 лет. А мы знаем точную дату окончания этой переписки, потому что она закончилась вполне в соответствии с правилами театра абсурда. И предсказуемо, и иррационально. 2 марта 1984 года в Лондоне Шнайдер пошел к почтовому ящику, чтобы отправить письмо Беккету в Париж. Он опустил письмо и на обратном пути в гостиницу, переходя улицу, забыв о британском левостороннем движении, привычно посмотрел налево. Он был немедленно сбит мотоциклом и тут же погиб. Беккет пережил своего конфидента и соратника на 5 лет.
1: Спеть? Да вы что? Он же у меня не мой.
2: Не мой?
1: Да, абсолютно, он даже стонать не может.
2: Не мой? Но с каких пор?
1: Слушайте, как вы мне надоели с вашим приставанием со временем. Когда, в какой-то момент вам этого мало? В какой-то момент у него отнялся язык. В какой-то момент я ослеп. В какой-то момент мы все оглохнем. Это случится в один момент, в одну секунду, в одну минуту. Смерть и рождение. В одну секунду мы рождаемся и в эту же секунду умираем. Вам этого мало?
0: Наверное, если все же идти по этому второму пути, говорить о Беккете, то лучше вести речь не о его жизни, а все-таки о текстах. Например, так, как это делает в своей лекции филолог Армен Захарян, ведущий YouTube-канала Армен и Федор. Захарян начинает говорить о биографии писателя, но очень быстро переходит к анализу «В ожидании Годо».
3: В рамках своей недолгой и бесславной карьеры преподавателя литературы Беккет так говорил студентам о Бальзаке. Последовательность и логичность – это черты хлороморфного мира Бальзака, герои которого действуют как механические нарезки под наркозом, ибо автор уверен, что они окажутся ровно в том месте, куда он их поставит. Беккет не такой. Он, если хотите, анти-Бальзак, поскольку его проза аккуратно избавляется от этих двух прегрешений – последовательности и логичности. Смотрите, что он проделывает. Классическое линейное построение драмы – завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Он заменяет на замкнутую кольцевую композицию. Если сюжет – это мост между началом и концом, то Беккет сжигает мосты, потому что в его пьесе начало неотличимо от конца. Те же герои на том же месте и в том же статусе. Ни перемены, ни потери, ни обретения. Сюжет Беккета – это не мост, соединяющий два берега, это колесо обозрения, которое стоит посреди пустыни.
0: Я горячо рекомендую послушать лекцию Захарьяна, которая называется «Только очень жди». И ссылку можно найти в описании этого эпизода. Так что давайте мы пойдем третьим путем. хотя, конечно, возможно, еще четвертый, пятый, множество других. Мы поговорим о постановках в ожидании Годо, и те две другие юбилейные даты, о которых я уже сказал, связаны именно с ними. Пьесу Беккета ставили очень много, очень по-разному. Ведь очень по-разному можно интерпретировать саму идею ожидания. Ожидание может быть бесплодным. Ожидание может стать адом, когда оно бесконечно. Но при этом в самой идее ожидания есть надежда. И поэтому, вовсе не случайно, есть большая история постановок в ожидании Годо в тюрьмах. Ведь для людей, находящихся в заключении, естественно, ждать. И самая первая постановка Годо в тюрьме состоялась уже в том же самом 1953 году в Германии. Один из заключенных тюрьмы Лютенхаузен, недалеко от Дюссельдорфа, в западной части Германии, получил французское издание пьесы по почте, сам перевел его на немецкий и добился от тюремного начальства разрешения сыграть спектакль. Эта премьера состоялась 29 ноября 1953 года, и это вторая юбилейная дата, которую мы вспоминаем сегодня. Через некоторое время после премьеры автор перевода и инициатор постановки, к сожалению, мы не знаем имя этого человека, написал Беккету. Вы, наверное, удивитесь, получив письмо о вашей пьесе «В ожидании Годо» из тюрьмы, где столько воров, фальшивобонетчиков, бандитов, сумасшедших и убийц проводят эту сучью жизнь в ожидании и ожидании и ожидании. В ожидании чего? Годо? Возможно. Сэмюэл Беккет был очень тронут этим письмом и собирался приехать в Лютенхаузен, но у него не получилось. Однако он поддерживал отношения и помогал с участником другой тюремной постановки. В 1957 году театральная группа из Сан-Франциско, она называлась Actors Workshop, сыграла в ожидании Годо в старейшей тюрьме Калифорнии, Сан-Квентин. Больше тысячи заключенных посмотрели спектакль, и после этого создали свою собственную театральную группу, которая играла, в том числе, конечно, и в ожидании Годо. Беккет переписывался и присылал деньги одному из исполнителей роли Владимира, Рику Клачи. Клачи был осужден за вооруженное ограбление, вышел из тюрьмы раньше срока за хорошее поведение и начал театральную карьеру. Когда Беккет сам ставил в ожидании Годо в Берлине в Шиллер-театре в 1975 году, Клачи был его ассистентом. А еще через 10 лет шведский режиссер Ян Йонсон, работая над проектом социальной реабилитации заключенных, поставил с ними Годо в самой большой тюрьме Швеции, тюрьме строгого режима Кубла. При поддержке администрации тюрьмы заключенного разрешили показать пьесу в нескольких театрах по всей Швеции. Первый показ в Стокгольме прошел на ура. Однако на втором запланированном представлении в Гетеборге пятеро из шести заключенных сбежали. Спектакль не состоялся. Йонсон был вынужден выйти на сцену и прочитал зрителям монолог, в котором рассказал о творчестве Беккета и о своем собственном опыте работы с заключенными. Сбежавшие заключенные позвонили Йонсону через несколько дней. Они добрались до Испании. Но после недолгих каникул на Средиземном море они вернулись в Швецию и отбыли срок до конца. Йонсон рассказал об этой истории Беккету, и драматург был в восторге. Более того, он посоветовал шведскому режиссеру поработать с заключенными той самой калифорнийской тюрьмы Сан-Квентин. И Йонсон это сделал немного позже, в 1988 году.
4: Что я скажу о сегодняшнем дне завтра, когда мне будет казаться, что я уже проснулся? Что мы с моим другом Эстрагоном ждали здесь Годо? Что Поццо проходил здесь со своим носильщиком? Что он разговаривал с нами? Несомненно. Но что во всем этом будет правдой? Вот и сейчас кто-то другой смотрит на меня и думает. Он спит. Он не знает. Пусть себе спит.
5: Я не могу больше.
4: Что это такое говорил-то?
0: Сэмюэл Беккет умер в 89 году, году больших перемен, когда мир, созданный после Второй мировой, начал стремительно меняться. Обстоятельства этих перемен иногда были чудовищны.
6: Часто задавали мне и другой вопрос. Кто пойдет смотреть в ожидании Годо? Да те же, кто пошел бы смотреть в ожидании Годо, если б не было осады. При виде картин разгромленного города трудно представить себе, что прежде Сараево было оживленной и привлекательной провинциальной столицей по уровню культурной жизни, сравнимой с другими старыми средних размеров городами Европы. Это относится и к театральной публике. Как и в остальной Центральной Европе, театр в Сараево был преимущественно репертуарным. Исполнялись шедевры прошлого и наиболее знаменитые пьесы XX века. Как талантливые артисты остались в Сараево, так осталась и культурная публика. Разница только в том, что и актеров, и зрителей по дороге в театр, и из театра может убить или изувечить пуля снайпера или мина. Впрочем, это случается с людьми и в гостиных, и в спальнях, и во время сна, и по дороге из кухни, и когда они выходят из подъезда.
0: Это фрагмент из эссе Сьюзен Сонтак «Ожидание Годо в Сараево». Сараево, столица Боснии и Герцеговины, находилась в осаде 3 года, 10 месяцев, 3 недели и 3 дня. Намного больше, чем, например, блокада Ленинграда. Эта осада продолжалась с 5 апреля 1992 по 29 февраля 1996. За это время погибло почти 15 тысяч человек. Сначала Сараево осаждала Югославская народная армия, потом армия Республики Сербской, и сербские снайперы, артиллерия расположились на горах вокруг боснийской столицы, откуда ее обстреливали. В городе не было электричества и воды, все дороги были отрезаны, но работал аэропорт. По воздуху миротворцы ООН доставляли продукты, медикаменты и воду. Сараевцы продолжали гибнуть от пуль снайперов и снарядов, но страны НАТО не спешили вмешиваться. Сьюзен Сонтак, которая тогда была в зените своей славы, первый раз приехала в Сараево в апреле 1993 года в составе международной писательской делегации. Она была потрясена увиденным в полуразрушенном городе и решила приехать еще раз, вернуться. Как она позже написала, но я не могла приехать еще раз только в качестве свидетеля. Если вернуться, то для того, чтобы что-то сделать. Она решила поставить спектакль. Она выбрала пьесу Самюэла Беккета «В ожидании Годо». В Сараево не было электричества. Соответственно, не было ни кино, ни телевидения. Но два театра, пусть и регулярно, но работали. Спектакли играли при свечах. И всего за время осады боснийской столицы эти два театра, камерные и молодежные, дали около 50 спектаклей. Сонтак ставила Беккета в молодежном, и формально ее постановка была частью фестиваля МЭС, старейшего театрального фестиваля бывшей Югославии. Строго говоря, в ожидании Годо постановки Сонтак был единственным спектаклем этого фестиваля в 1993 году. Но нужно сказать, что Сонтак, конечно, не была режиссером, но у нее был небольшой предыдущий опыт режиссерской работы. И, конечно, она, как никто другой, могла видеть все нюансы текста, что мы очень хорошо знаем по ее эссе и критике. Несколько недель летом 1993 года голодные актеры репетировали при свечах и обессиленные ложились на пол во время пауз. Несмотря на эти условия, многие актеры рассматривали свое участие в спектакле как совершенно необходимую стратегию выживания. Позже Инес Франкович, актриса, которая играла Потца, сказала в интервью: «Актерская игра – это своего рода терапия для меня. Если бы я не работала почти каждый день, мне было бы очень трудно пережить эту войну. Обстрелы и смерть многих друзей до сих пор потрясают меня, но актерская игра помогает мне забыться». Премьера «В ожидании Годо» состоялась 17 августа 1993 года. Это третья дата, которую мы вспоминаем сегодня. Спектакль был показан днем. Вечером передвигаться по городу было опаснее. Роли Эстрагона и Владимира исполнили не одна, а три пары исполнителей – мужчин и женщин. Это позволило и усилить абсурдность драмы, и, конечно, дало возможность занять больше местных актеров. Сонтак видела несколько постановок «В ожидании Годо», в том числе ту самую берлинскую, которую сделал сам Беккет. И, конечно, ее спектакль был совсем другим. Она полностью отказалась от второго акта, в котором повторяется то же действие, ну, или отсутствие действия, с еще более выраженным чувством безнадежности. Она писала: «Возможно, я чувствовала, что отчаяние первого акта было достаточно для сараевской публики. Я хотела избавить ее от второго раза, когда Годо не придет. Возможно, я подсознательно хотела предложить, что второй акт может быть другим». Ну, как будто в той дискуссии Мартина Эслина и Артура Адамова сараевские актеры, участники спектакля, позже говорили, что второго акта не было просто потому, что у них не было сил и времени репетировать дальше. Итак, премьера, август 1993 года. Сцена была освещена свечами и фонарями. В переполненном зале сидела и обычная сараевская театральная публика, и те, кто появился в городе во время войны, миротворцы ООН, солдаты боснийской армии в военной форме, также министры боснийского правительства и несколько францисканских монахов в коричневых хорясах. Во время спектакля были слышны взрывы. Спектакль, который видели только в Сараево, стал известен во всем мире. Конечно, сараевская постановка «Году» ничего не изменила в ходе войны. Но она вернула жителям осажденного города чувство собственной значимости. И на какое-то время театр абсурда победил политику абсурда. С другой стороны, в пьесе Беккета «Году» так и не приходит Владимира Эстрагонова. Страны НАТО все-таки пришли в какой-то момент на помощь Боснии. Но абсурд в искусстве и абсурд в политике остаются густо перемешанными. Сегодня имя Сьюзен Зонтак носит площадь возле Сараевского театра. Но это не тот театр, где американская писательница поставила пьесу Беккета. С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Фрагмент эссе Сьюзен Зонтак читала Полина Филиппова, и я хочу сказать большое спасибо театроведам Ольге Федяниной и Анастасии Арифьевой за те советы, которые они мне дали, когда я работал над этим эпизодом. До встречи через неделю.
7: Мистер! Mr. Albert?
8: Off we go again. Do you not recognize me?
7: No, sir.
8: It wasn't you came yesterday?
7: No, sir.
8: This is your first time?
7: Yes, sir.
8: You have a message from Mr. Goro?
7: Yes, sir.
8: He won't come this evening?
7: No, sir.
8: But he'll come tomorrow?
7: Yes, sir.

0: эфире радио Сахаров.
1: Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду или можешь, например, инвестировать в Кавачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск, пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава-чая», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще, что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен Ютуб в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава-чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава-чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
4: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
4: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.

0: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, которые, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить? И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
0: Но это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
0: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется. Работали вместе 2 года. И ты такой, ну расскажи, что это такое делал.
2: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
0: Хорошо.
2: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея-то все-таки была твоя, да.
0: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
0: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну как бы вообще сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что. Что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано, на, собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что эти волонтерские организации тогда появлялись как грибы.
2: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего, и как будто бы на тот момент это работало, это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что, забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе, мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что, типа, хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все было устроено совершенно по-другому.
0: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То, что это все время менялось, и какие-то долго проекты, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это, и это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
2: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
0: Благодаря подкасту «Кавачай».
2: Я была найдена.
0: Найдена.
1: Сханчена.
0: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже, на самом деле, помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
0: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональные массажистки, красильщики, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки, и в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
0: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Аня, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
2: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что а вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо, довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала, потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Илюха, ты когда вот ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
0: Да не отлично реагировали.
2: Я ездила один раз с Ильей.
0: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется Oslo Situation.
0: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как бы от лица Ковача.
0: Ситуэйшн заключался, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуэйшн заключался в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я почему про это говорю? Что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковача, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим, кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего, людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине, не каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
0: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими. Что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину, а про Украину, но ручня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого такого не было.
0: Ну, бывает такое, знаешь, случается. А особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи. Ну.
2: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
0: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Я, что ты думаешь? Я абсолютно не уверен. Когда дождь идет, знаете, вот это.
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
0: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми. С россиянами общаешься, все, дорогу, да, общаешься с украинцами. И ты все время получаешь ответ. Типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично.
1: Угу.
0: Ты начинаешь, вот делаем мы, не знаю, благотворительность, и делаем мы... начинаем общаться с благотворительной организацией в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
2: Это правда.
0: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать. А тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждений кого-то говорю, мне совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаст Ковача, я только приветствую такой...
0: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие, на самом деле. Особенно вот эти 2 года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено. Это ужасно интересно, потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно, потом начинаешь задавать вопросы, и выясняется, что ты все вот предположения, как ты думал, как надо там не стараться, выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки, все на самом деле понимал неправильно. Поэтому мы завели в Slack'е канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, ты спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделать вот так?
1: Угу.
0: На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
0: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
1: Ну да, да-да-да.
2: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
0: Так.
2: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по... МСК.
0: Ой-ой-ой.
2: И вот, ну, как бы вот в службе поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
0: Ну, тут как бы, тут можно было бы догадаться, да, но в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
1: Да, ну, у нас это в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
0: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
1: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
0: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
1: Я хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
0: О, господи, Михаил нас слушает?
1: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. прикольный вроде телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный тикток и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
0: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
1: Как все к этому пришло и почему?
0: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22-го года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором... которым он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформой. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
1: Например, меня.
0: Да, я тебя люблю. Да. Вот, но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да, сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да, и таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
1: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
0: Да, но приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот, не говоря о том, что как бы, конечно, сейчас я уверен, что люди медленно отписываются.
1: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
0: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у службы поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полуши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
1: Ну, еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только, даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительный, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
0: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой», и собираем деньги в Украину, и уже собрали 200 тысяч, а к концу года за полмиллиона выйдем, ну так точно, скорее всего, хорошо выйдем за полмиллиона. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся. Оказалось не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за три дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города. Потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей. Потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-то новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свою изначальную мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
2: Я думаю, что у службы поддержки у нее вначале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта вот происходит ад «распространите». И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще мы жили как бы на этом вайбе, как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях. Разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
0: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
2: Да.
0: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция «распространите», специальная функция «распространите», в таком виде не нужна. Это не только «распространите», то есть это «посмотрите, это возможно». Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние два года, это занимает 47-е место, условно. Да? Ну, понимаете, условно это цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, сиюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
2: Очень поздно.
0: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине? Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
2: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
0: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что, ну, как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это же было, и это уже было.
1: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы кто не то, что ну как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
0: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
1: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
0: Гораздо больше.
1: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
0: Да, я провалился как две нации.
1: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
0: Две по цене одной.
1: Да, господи, две нации по цене одной. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить. На самом деле, ну, такое, не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос, но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас, с совершенно жуткими последствиями. Значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал ну, такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
0: Просто так и задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать? У нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать. Mm. Пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль. Ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
2: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая. Жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто... И у меня... Я такая... Что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником. Он просто сидел где-то, наверное, на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал, типа, шаржи. Зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
0: Ну, теперь он может продать все эти шаржи.
2: Да.
0: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
1: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
0: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам. Да,
1: приятного прослушивания.
2: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
1: Вообще позиция хорошая, конечно, даже я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что, получается, наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
2: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
0: Да, да.
1: Да, хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
0: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывает проект, который говорит, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории.
1: Угу.
0: Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но нужно важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки.
1: Угу.
0: Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
1: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
0: Просто передать, все равно этим кто-то должен заниматься, понимаешь?
1: Угу.
0: Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа.
1: Угу.
0: А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
1: Ну, то есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
0: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
1: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
2: Это и не поражение, Леша. Это просто, ну, типа.
0: Да не, вообще молодцы.
2: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
0: Хорошо. Значит, у нас было 3 части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета выкладываем некоторое количество материалов в разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, оно проделало 2-летнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть 3 детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
1: Пожить.
0: В принципе, пожить, да. Нормально.
1: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
0: А то что-то делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
1: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гость нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый незаслуженный ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Ковачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
2: Да? Прости, да?
0: Как кто?
1: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
2: А, ну это только Саша и все.
1: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
0: Ну звучит хорошо, так.
1: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
0: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
2: Не вариант.
0: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
2: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать.
0: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
1: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
0: Как бы есть уже сейчас некоторая проблема, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи, и что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал, ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше. Потому что это просто психологическое издевательство.
2: Да, мне кажется, что у нас еще есть, конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и два года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
0: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, mm-hmm. в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
1: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Кавачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
0: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
1: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Кавачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
0: А могу съездить в отпуск?
1: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
0: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
1: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
0: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинают дико хейтить. Это гораздо сложнее. Отпуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
1: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать...
0: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех заокеанских не хватало очень.
1: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
0: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
1: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди, и каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
0: Да. Я хочу сказать, что, Аня, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа со местная. Наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать, как бы всегда был один человек, который был не согласен.
2: Можем его назвать.
0: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен, и в конце концов мы поняли, что мы, блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И это было так важно все эти годы. И это действительно очень хочется не потерять.
2: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал: смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
0: Ну как здорово.
1: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как бы типа того. Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку завершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
0: Значит, возьмите склейка слушателей в интернете такое.
1: На скорости 1.5, да.
0: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляемся.

0: было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст Квача, а именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
1: Что
2: ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пиронов, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемся.
2: Пока-пока.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась,

0: условно, существовало и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилось сейчас.
1: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
0: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых три романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяют все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
1: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
2: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там будущей агрессии.

0: или, наоборот, миролюбивого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть. Это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
0: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, его намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, который они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал». задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку мемориал сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которая, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла, но мы очень рады, что мы оказались востребованы, и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: тоже хороший большой. Вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарт Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература — это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о гей-любви, гей-романы, покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, это мощный вообще, конечно, источник впечатлений. Они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы в другим аспектом, не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: да, бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим, на какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрасса 49, прямо возле Мауэрпарка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным во всех Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о инициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите,

0: разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 87-м году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь. Перестройка. Революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 89-го года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 1985 года, и особенно после 1988 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 1979 году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
1: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. В

0: Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
1: И дальше он опять поет вот это вот слово «шеф подведет закон». И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина, собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота и электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.

0: хочется гулять, а нам...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийной либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Куда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.
2: Деревья.

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые перевернут историю, люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге в массовом порядке выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не имеет никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику в его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 89 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы, в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда и все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше. Конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 94-м году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше. Самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 92-м году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 93-го года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого, вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый, он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить. Либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь – возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента. А с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее. Те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% года перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 54 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 68 году, а Илья Кричевский в 63 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать с Руста. Помните этот его прилёт в 87 году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама преподаватель университета, папа архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один представитель интеллигенции, Кричевский, другой представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% – это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать. Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо. Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.

0: Привет! Вы слушаете подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск – одна книга. Сегодня обсуждаем психологический нон-фикшн Бессела ван дер Колка «Тело помнит все». Бессел ван дер Колк «Тело помнит все». Перевод Ивана Черного, издательство «Бомбора», 2021 год. Бессел ван дер Колк – американский психиатр, много работавший с ветеранами Вьетнама в 1970-е годы, боролся за медицинское признание и исследование посттравматического стрессового расстройства, или ПТСР. Книга выросла из статьи ван дер Колка 1994 года, один из тезисов которой в том, что ПТСР – это не только военная травма. Книга вышла в 2014 году и стала мировым бестселлером. Изменила жизнь множества людей, нашла как сторонников, так и ярых критиков среди специалистов. Сегодня поговорим о том, как связаны ветераны Вьетнама, наша повседневная жизнь и Декларация прав человека.
1: Ну что, наконец-то мы обсуждаем бестселлер.
2: Да.
1: Книгу, о которой слышало больше 5 человек.
2: И вышедшая в издательстве бестселлеров.
1: О котором тоже слышало больше 5 человек.
2: Мне книгу советовали за последние 2 года 3 разных подруги из разных кругов. А с другой стороны, я читала про нее разные как раз срачи среди психологов. И у меня были сомнения, типа, а это будет хорошо? Или это будет наебочка? Потому что такой вопрос у меня всегда возникает, когда речь идет о супер-мега-бестселлерах. Потому что, типа, книжка переведена на какие-то 46 языков, а может уже, типа, больше. У нее какие-то гигантские продажи. Она стоит всюду рядом с, там, люди, которые играют в игры. Думай медленно, решай быстро. С каким-то супер-мега...
1: Даже рядом, мне кажется, с такими книгами, как «Несы» и вот это
2: ну,
1: вот все.
2: Ну, короче,
1: то есть, это очень странно вот это... тоже смотрится.
2: Короче, это классическая полка наши бестселлеры, и она такая специфическая, потому что обычно это либо книги, вот которые уже очень много лет с нами, например, «Фром хороший», просто, ну, сколько лет назад написано «Любите иметь», там, типа, 1000. Вот. И там, знаешь, еще есть размышления Марка Аврелия, они тоже почему-то иногда туда же.
1: А это, между прочим, хорошая книга.
2: Очень хорошая.
1: Между прочим, это не зря бестселлер.
2: Тоже люблю.
1: Как бы.
2: Вообще супер. Вот. И

0: о ПТСР, и ты такой, а все-таки почему это бестселлер, и какое это имеет отношение к всем людям в мире на планете Земля?
1: Ну да, вообще-то это очень узконаправленная книга. Это книга, которая как будто не решает универсальную проблему, как другие бестселлеры. Типа «Искусство любить», понятно, я прочитаю, я смогу быть в отношениях. «Думай медленно, решай быстро», я там, не знаю, смогу быть...
0: Думать медленно и решать быстро.
1: Ну, типа принимать рациональные решения, быть, не знаю, классным работником там или какие-то свои личные проекты делать. А что, условно, в кавычках, обычный человек получит от книги про ПТСР, не очень понятно. Поэтому я согласна, что не очень понятно, как эта книга стала настолько широким бестселлером.
0: В общем, меня в итоге убедило, что надо это читать, то, что книгу написал не типа просто психолог, который недавно получил диплом, или не какой-то просто классный популяризатор науки, который вообще неизвестно, какой диплом когда-либо получал, а психиатр, то есть это медик, это врач, да, у которого за плечами там опыт в несколько десятилетий. И он описывает свой личный вот этот длинный опыт врача, который столкнулся с непонятной проблемой, да, и как вот он шел, разбирался с ней, пришел. А проблема, собственно, такая. В 1970-е в США приходит молодой психиатр Бесел Ван дер Колк работать с человеком, который вернулся с Вьетнамской войны. Человек вроде местами совершенно обычный, но он не может нормально работать, не может нормально жить свою обычную жизнь. И это не похоже на случаи там, типа, раздвоения личности, к которым мы привыкли. Или к, там, знаете, ну, как в хоррорах.
1: К которым мы привыкли.
0: Ну, мы хорроры смотрим, триллеры смотрим, камон, ну, как бы, живем всю жизнь с этим. Вот, то есть человек постоянно возвращается, не просто возвращается мыслями, думает о своем прошлом на войне, а у него просто возникают картины этой войны, и возникают очень страшные картины, например, как ему пришлось убивать людей. И это ему пришлось, для нас понятно, что это случилось когда-то, это вот так было ужасно, но вот же как бы мы сегодня, он уже там обратно в США, вроде все неплохо, вот. А для него это не закончилось. Эта вся ситуация, вот он ее живет прямо сейчас, в самые неожиданные моменты, вдруг у него случаются адские приступы гнева, агрессии.
1: У него просто не раздвоение личности, а раздвоение времени какое-то происходит, что он вроде вернулся и находится вообще в другом году, в мирном, не знаю, магазин он зашел, и внезапно его просто переключает. И вот этот вот набор симптомов странный, он еще не подходил ни под один диагноз. То есть можно, конечно, что-то ему выписать, типа, а, вот у него приступы гнева. Ну, скажем, что у него, не знаю, вот там поведенческие проблемы. Или вот он пьет, у него там депрессия. Он пьет.
0: Алкоголизм.
1: Вообще-то все это не описывает, да, алкоголизм. Но вообще-то все это не описывало именно тот конкретный специфический набор.
0: Это 1970-е. То есть 20 век, да, в 20 веке случилось уже две мировые войны, случилась Корея, Алжир, Афганистан тоже там уже рядом, вот. И за это время миллионы людей буквально, которые вернулись с войны, оказывались постоянно в ситуации, когда они не могли продолжать жить нормальную жизнь. Эти истории начинаются, да, с еще там литературы про Первую мировую, там вот у Вирджинии Вульф, в «Миссис Даллоуэй».
1: Да даже у Ремарка вот это потерянное поколение, оно как бы потерянное, потому что оно не может, эти люди невозможно вернуться, ну, в смысле, головой.
0: Да, тело приехало, а все остальное нет.
1: Психика нет, да.
0: Да, и все эти люди, они, значит, приходят с войны в мирную жизнь. Жизнь у них, эту жизнь не получается. Но мир им сообщает, что, чуваки, а это вы явно, у вас были проблемы с психикой просто с самого начала. Вы, наверное, из неблагополучной семьи. Или там, наверное, у вас генетика плохая. Или там еще что-нибудь. Или шизофрения, конечно же. Обязательно. Или...
1: Любимый диагноз.
0: Да. Или, конечно, контузия. Очень простая вещь, которая все объясняет всегда.
1: Блин, контуженный, это реально, это гениальный просто диагноз. Ну, у тебя там что-то немножечко там, ну, потряслось, и все.
0: Ёкнуло прицепом, да. Как бы.
1: Мне кажется, еще важно, что они же возвращались и многим давали, ну, какие-то возможности, типа там, вот поступайте в универы, вот мы вам выплачиваем там пенсию, вот смотрите, мы вас так ценим, вы такие молодцы, спасибо большое, что воевали за

0: страну. Спасибо, круто. А как бы, а ветеранам не круто, они не могут воспользоваться возможностями, они, не знаю, поступают в эти университеты, вылетают просто потому, что они, ну, вообще не способны обучаться, в смысле, мозг не может сосредотачиваться, они не могут нормально спать. Они, ну, просто человек не может он адаптироваться к мирной жизни. А почему? Ответа ни у кого нет. Ну, война.
1: И, значит, Вандерколк приходит и начинает работать вместе со своими коллегами, и тогда постепенно начинает разрабатываться вот этот самый новый диагноз, который мы называем ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, которое может возникнуть, когда человек испытал воздействие травмирующего события. Участник или свидетель событий может не пережить травматическое событие как опыт, его не получается оставить в прошлом, так что событие стирается из памяти и постоянно проявляется в жизни человека, переживается как настоящее. ПТСР влияет на восприятие реальности, на поведение и на характер человека.
0: Но там была дальше проблема, что было довольно сложно признать этот диагноз, потому что мы говорили, нет, ну смотрите, это просто комбинированное. Это вот депрессия плюс, не знаю, там, поведенческая проблема с гневом плюс еще что-нибудь. Зачем вам это выделять отдельно? И в целом есть этот вопрос, зачем все-таки это выделять отдельно?
1: Ну, мне кажется, что вопрос-то тут очень имеет однозначный ответ, который как раз помогает понять, почему МКБ и почему медицинское сообщество, которое обожает новые диагнозы и ставит их, в общем,
0: это правда.
1: Очень часто, почему оно веками сопротивлялось именно этому диагнозу, да? Кажется, что хитрость в том, что когда мы признаем существование посттравматического расстройства, у нас возникает ситуация, что а кто-то в этом виноват. Это не то расстройство, с которым ты родился. Это не то расстройство, которое, ну, так, к сожалению, трагически случилось. В случае с военными было супер понятно. Это тебя отправили черт знает куда, нарушать все заповеди любой твоей религии и видеть то, что вообще нормальному человеку видеть не хотелось бы.
0: Солдаты не просто едут исполнять свой мужской какой-то долг на войну 2 годика и потом продолжают счастливо, не знаю, растить свои семьи, вкладываться в экономику и работать на заводе, а как бы, ну, все, их жизнь ломается. Вообще, самая страшная картинка про вот военный ПТСР, который у меня есть, это то, что вот приезжает мужчина с войны, и дальше он... Многие же об этом говорят, что, типа, очень сложно адаптироваться к тишине.
1: Да.
0: Ну, к тому, что, типа, у тебя нет, там, не знаю, взрывов. Ну, тишина на войне, это как бы подозрительно. Ты такой, так, что-то, как бы, на нас что-то надвигается. И вот эти случаи, когда, не знаю, там, может человек с ПТСР проснуться и с просонья вообще непонятно, понять, где он, и выхватить оружие, а проблемы же еще напомним, да, в США, что там как бы
1: оружие пожалуйста, продается, везде, если надо.
0: Оружие это легально, вот, и дальше у этого военного бывшего, скорее всего, есть оружие, и он может, я не знаю, там, перепутать домашнее животное с какой-то, блин, с крадущимся, я не знаю, солдатом или вором, или ребенка, который встал и вышел пописать. Это вообще-то довольно, это страшная картинка.
1: Да, и первая задача, с которой тоже пришлось работать Вандерколку, помимо отвоевания того, что это что-то отдельное от психозов, шизофрении, это то, как помочь-то.
0: Угу.
1: То есть, что можно было сделать.
0: Ну, а тогда какие были варианты терапии? Таблетки, но довольно, в смысле, такие работающие довольно топорно. Сейчас же у нас есть, там, не знаю, антипсихотики второго, как-то самое, второго поколения, которые тебя не превращают в овоща, а тогда лекарства были, ну, в смысле, ограничены. Типа тестировался, там, не знаю, Прозак, тестировались какие-то базовые антипсихотики, вот, типа, держите, чтобы не срываться на ребенка, нечаянно его не убить ночью. И нормально спать.
1: Ну, кому антидепрессант, кому антипсихотик, да. Анонимные алкоголики, угу. И организации военных, где военные могли просто друг с другом поговорить и обсудить, что с ними происходит. И, как правило, я так понимаю, по крайней мере, Вандерколк так рассказывает, да, что как раз в этих группах люди, с одной стороны, находили очень много утешения, потому что они могли друг друга понять, с другой стороны, это сводилось во многом тоже к какому-то разговору просто про прошлое, в котором ты в этом прошлом
0: жили. Ну да, это просто внутренний Вьетнам, как бы мы с пацанами собираемся, погружаемся туда и просто не делаем вид, что мы живем в настоящем хотя бы пару часов, что, наверное, хорошо, потому что я думаю, что вообще-то много сил уходит на то, чтобы притворяться, что ты, ну, типа, не там. И да. у тебя перед глазами не встают убитые тобой дети.
1: Да.
0: Но вообще-то глобально это не помогает. В смысле, это не меняет психику. Это не дает новые инструменты для жизни. Это дает просто шанс выговориться. Но хотя бы это было уже хорошо, мне кажется. Если человек ходил в такую группу, он хотя бы понимал, что он не один.
1: Конечно.
0: Условно сходит с ума.
1: Конечно. Но, с другой стороны, это влияло на то, что можно было группово ненавидеть, например, каких-нибудь представителей той нации, которую тебе пришлось атаковать в каждой конкретной войне. И Вандерколк постепенно, в общем, пытается придумать, что делать. А в тот момент, опять же, популярен очень фрейдистский психоанализ. Еще одна вещь, которая уже далеко не всем доступна, потому что это дорого, да?
0: И долго.
1: И долго. Но если чем-то заниматься, то типа разговорами вроде как, да? Вот мы должны все полечиться, поговорить и все понять. Ну, короче, хитрость-то в том была, что он вроде это тоже пробовал, а оказалось, что люди просто вообще не готовы, ну, даже начинать этот разговор, потому что их начинает расколбашивать адски, да, и, в общем, разговор просто прерывается на том, что человек уходит в жесточайший приступ страдания какого-то или гнева, не может себя проконтролировать на физическом уровне, там, плачет, или у него случается паническая атака.
0: У него просто реальность едет, мне кажется.
1: Да, то есть, ну, короче, ни до каких, ни до разговоров, когда такая история. И Вандерколк начинает потихоньку работать с тем, что, может быть, можно через работу с телом, через какие-то телесные практики сначала начинать постепенно соединять условно вот это самое тело, которое тут ходит по городу мирному, и психику, которая в другом месте времени и другой ситуации находится.
0: Ну и мне кажется, что тогда было благодатное время для развития разных терапий.
1: Да.
0: То есть, например, даже гештальт, который, я не помню, говорила ли я в этом сезоне, но, короче, я учусь на гештальт-терапевтку. Это такое направление, которое вылезло, которое вышло тоже из психоанализа, как и многие другие терапии. Вот, но вылезло из Фрейда. Но оно про какой-то холистический целостный подход, про то, что тело и мозг нельзя разделять. И для меня вообще эта книга супер гештальтистская, честно говоря. Я ее посоветовала своим одногруппникам. Такая, почитайте, пожалуйста, вот про травму. Потому что Вандерколк как раз такого же мнения, что нельзя разделять голову и тело. И Вандерколк много говорит про разные исследования тела, мозга, исследования, в смысле, не опросники психологические, а исследования типа сделать томографию мозга.
1: Нейробиологические.
0: МРТ, еще что-то нейробиологические, короче, да. И он довольно много говорит о разных таких исследованиях, потому что он хочет показать, что травма влияет на тело непосредственным образом. В смысле, буквально у тебя в теле что-то меняется. У тебя меняются уровни гормонов, у тебя меняется... Как бы некоторые части мозга буквально хуже работают. Особенно если у тебя травма произошла в нежном маленьком возрасте, когда мозг как бы
1: формировался. Да. И тело тоже да. вместе с ним.
0: И тело формируется, да. И у тебя этот травматический опыт застывает в теле, почему книжка называется «Тело помнит все». Потому что вот этот опыт закупорен в теле, и невозможно его вывести мозгом из тела. Как бы это так не работает. Нужно что-то делать с телом. И дальше в целом... Если первая часть книги посвящена тому, что такое ПТСР, как оно возникает, ну, каким-то, короче, научным определением и историей этого понятия, то вторая часть книги про то, как с этим можно работать. И там самые разные способы. От тех, над которыми можно посмеяться, типа импрова, в смысле импровизационного театра или, ну, йоги. Над йогой, наверное, мы сейчас не смеемся, но... Не знаю, там, например, терапия движения глаз, какая-то гештальт тоже терапия, в смысле эксперименты разнообразные. Потому что гештальт известен вот своими всякими телесными экспериментами. Или там есть, мне кажется, то, что называется психодрама или психодинамической группой, когда ты там, например, что-то рассказываешь, а люди вокруг начинают изображать твоего отца, твою мать. Как бы все эти методы направлены на то, чтобы срастить прошлое и настоящее, чтобы вот это вот эти временные провалы убрать, сделать человека заново цельным. И тогда вообще, если человек проходит, как бы если эта терапия успешная, то он потом может говорить о своей травме и не триггериться. Вот. И в этой второй части Вандерколк в том числе говорит много о кейсах невоенных. В смысле, он говорит много о ПТСР после сексуализированного насилия, и вообще он много говорит о насилии домашнем и сексуализированном, и о том, насколько это вообще-то распространено. В общем, эта книга очень классно описывает, что такое ПТСР, как этот диагноз стал признанным и как лечит ПТСР. Но все еще непонятно, почему эта книга стала бестселлером. У меня как бы есть такая теория, что просто эта книга вообще нормализует травму, о которой сейчас, ну вот мне кажется, в 2024 году довольно сложно говорить, потому что, возможно, некоторые люди уже как бы были перекормлены понятием травма. Они такие, что, теперь все травма? То, что, не знаю, мама тебя не обняла в детстве, у тебя травма? Или, не знаю, вылетел из универа травма, и получается, мы живем в какой-то сплошной травме, и что это вообще тогда за жизнь? Вот. А «Тело помнит все» довольно хорошо раскладывает, что вообще-то нет, не каждое событие травма, но при этом, если вас в детстве до 5 лет мама мало обнимала, возможно, на вас это реально повлияло. Как бы очень грустно это признавать, но вообще-то травма развития существует, и буквально у вас там на нейронном уровне что-то меняется. Но дальше про нейронный уровень мы переходим к минусам этой книги, потому что, наверное, кого-то успокоит, что Вандерколк так много отсылается к сканам, МРТ, что там еще, КТ, исследования, не знаю, сна, что он еще там делает. Короче, всяческие исследования, как бы круто, типа, это все научно. Вот смотрите, как все научно.
1: Много-много красивых выкладок.
0: Да, mm-hmm. много красивых выкладок, красивых каких-то графиков. Вот, посмотрите, лобная доля уменьшилась, там лобная доля увеличилась. Но, вообще-то, это довольно неоднозначные научные отсылки.
1: То есть психиатры и психологи современные часто делают вполне логичные предъявы к книге, да, по как раз двум пунктам. Во-первых, что когда мы видим, что что-то где-то замечательно красиво светится на МРТ, это может значить что угодно пока что, да. То есть мы в изучении мозга с нейробиологической точки зрения находимся совершенно не на том уровне сейчас, на котором мы можем прям четко сказать: вот он, смотрите, как помедитировал полчасика, и уже, ну, смотрите, как все хорошо стало. Прямо ух!
0: И мозг вырос. Ну да, мне кажется, что может показаться, что это работает, знаешь, примерно как рентген, типа, о, смотрите, кость сломана. И ты такой смотришь на картинку и видишь, типа, вот кость сломана. И как бы, ну, даже мне вот кажется, что вот что-то похожее происходит в нейробиологии. Они такие смотрят, о, типа, не знаю, гипофиз, что там, гипоталамус уменьшен, я не знаю, вот.
1: А тут загорелся светофорчик, тут зеленый свет.
0: Да.
1: Да-да-да.
0: Да.
1: Ну, то есть у нас есть немножко пока, лично у меня в том числе есть какие-то магические представления на данный момент о том, что там у нас в мозгах происходит. Но хитрость в том, что происходит там реально очень сложная какая-то фигня. И как и в случае, кстати, про это тоже много говорят, а как в случае с генетикой, которой долгое время пытались объяснить все заболевания, включая ПТСР.
0: И алкоголизм.
1: Что просто, а, это просто ген вот этого, а это просто ген вот этого, а это просто ген вот того, а это ген сего. Вот, это тоже давно известно, что так не работает. Мы не можем так доказывать болячки. У нас, да, есть какое-то количество, довольно закрытый список. Закрытый в смысле, что он не такой большой. Список очень конкретных генетических отклонений, которые могут, но не обязательно влияют на то, как дальше человек развивается. Да, дальше начинается игра в статистику, в проценты и прочее. Короче, хитрость в том, что, как и многие бестселлеры, включая книжки Сапольски,
0: которого мы любим вообще-то.
1: Которого мы тоже любим, да. И куча других популяризаторов наук просто очень любят защищать свои идеи с помощью вот таких выкладок.
0: Ну, потому что это аргумент нерушимый, знаешь, ну, типа, это прям the аргумент
1: да.
0: главный. Вот график.
1: Да.
0: Завалите.
1: Да, да, да. Это раз. Два, это как раз вопрос размытости понятия травмы, которое все-таки Вандерколк нормально не определяет в книжке. Он постоянно к ней отсылается, но дальше, из-за того, что это очень личная история, он каждый раз просто рассказывает, как он чего-нибудь с кем-то начинал работать, и потом начинал пробовать новые варианты лечения, а потом то-то, то-то, а потом вот вам выкладка статистическая и картинка мозга. Вот. И складывается ощущение у разных читателей разное по поводу того, что же автор имеет в виду. И я прочитала, например, и ругань читателей, которые говорят, что это что же, вот теперь, да, я в туалет не сходил в 3 года, у меня травма, или тех читателей, которые говорят наоборот, у меня там умер родитель, я был уверен, что это травма, а вот я прочитала эту книжку, и это как будто не травма теперь. Хотя Вандерколк не говорит ни то, ни это.
0: Ну там вообще читают ее очень по-разному.
1: Да, ее читают очень по-разному.
0: Да. Он ничего не говорит просто. Я даже видела, например, отзывы людей в англоязычном интернете, которые такие: вот я там прочитал первую главу, и Вандерколк оправдывает преступление, значит, американских солдат во Вьетнаме, и вообще их всех оправдывает, я не буду читать эту книгу, это типа неэтично.
1: Да.
0: Хотя, когда я читала, мне вообще не показалось, что он оправдывает, он просто, ну... не пишет большими буквами «плохой-плохой солдат, фу», но я буду тебя лечить.
1: Я бы сказала, не солдат, «плохой-плохой президент, фу». А этого он тоже не пишет, будем честны.
0: Этого он тоже не пишет, да, надо сказать. Но он вообще, да, он как бы не пишет «плохой-плохой президент, фу», а, но при этом он такой: вот почему ничего мы не делаем для людей с ПТСР, для особенно военных с ПТСР, правительство ничего не делает, оно только дает деньги на самое простое лекарство, самое простое и типа дешевое – это таблетки, но он такой: вообще-то это не дешево, потому что на самом деле это не лечит коренную проблему, ты не можешь таблетками соединить мозг и тело, ты можешь заставить тело чуть меньше офигевать, и как-то проявляться, но нельзя, короче, таблетками проделать эту работу. Это только какая-то вспомогательная вещь. Вот, а денег на терапию всем военным с ПТСР, конечно же, никто не выделит.
1: Но мне кажется, что это суперклассика того, как раз пишутся бестселлеры, потому что бестселлеры всегда пишутся обтекаемо, потому что как только ты обозначаешь четко, знаете что, вообще как бы говно наше правительство, говно война во Вьетнаме.
0: Нет, все это левацкая литература, Саш.
1: То все такие: нет. Да, как бы все, все, спасибо, да, мы не будем это.
0: Это только издательство Versa Books. Все, больше никто не публикует.
1: Commonplace. Да. И еще, да, еще одна супер такая серьезная проблема: то, что когда Вандерколк объясняет про свои волшебные разные методы, он классно и интересно описывает, как они у него сработали, как они помогли в каждой конкретной истории конкретному человеку, и рассказывает дальше какую-нибудь статистику про то, что вот, ай-яй-яй, бихевиоральная терапия тут не работает. Но тоже в этом месте он не опирается, на самом деле, на какие-то четко понятные выкладки с четкими понятными источниками. И, короче, я так понимаю, что очень для многих специалистов это было болезненно, потому что, например, они тоже десятилетиями работают с ветеранами или десятилетиями работают с пережившими насилие людьми. И такие: серьезно? То есть, окей, вот на импровизационный театр классно, а я не классно. Ну, спасибо, типа. Но мне кажется, что в этом, опять-таки, фишка того, насколько книжка легко читается, потому что книжки никогда не читаются легко, если в них написано 25 выкладок статистики, особенно если их нормально объяснять хорошо, что вот это за цифры. А Вандерколк вместо этого использует совершенно другие приемы, очень хорошие приемы, да, которые работают, потому что он прекрасно совмещает прям литературное описание своего опыта, как он переживал, как каждый, значит, герой его истории переживал, его пациент. Там, конечно, изменены имена, но у тебя каждый раз есть такая история, за которой ты следуешь. И он рассказывает эту историю, как человек пришел, как ему было плохо. У него такой вариант не работал, сякой вариант не работал. И вот они нашли какой-то там 35-й, и он получился.
0: И мое любимое — это итоги, типа, потом 10 лет спустя я встретился с этим человеком, у него теперь замечательная семья, 3 детей, и они угостили меня своим яблочным пирогом,
1: yes.
0: И как я рад. Yes. В этом смысле это очень такая старомодно написанная книга в смысле способа рассказывания историй.
1: Да.
0: В плане сторителлинга. Как бы, что там большая часть глав начинается с: вот моя личная история или история какого-нибудь клиента, вот что мы попробовали, вот немножко статистики, научности, еще что-нибудь, как это работает, а теперь мы снова вернемся к этому человеку, и я покажу, как классно ему это помогло. Вот мой сын излечился, значит, импровизационным театром. Все круто, теперь он великолепный, великий человек.
1: 100%. И, знаешь, я думаю, что В 2024 году людям страшно не хватает этих старомодных историй. Это прям каждый раз трехактное повествование с хэппи-эндом.
0: Да,
1: и у хэппи-энда есть объяснение. Блин, что еще надо в жизни?
0: Реально, ничего. Я подумала о том же самом, что мы такие противные, мы что-то срём эту книгу, а я ее прочитала с таким удовольствием, честно говоря. Она в меня вселила много надежды на эту жизнь и на терапию.
1: Нет, я могу сказать, что как человек, который пережил 21 и 22 год с живой кукухой, с одной стороны, благодаря фармия, спасибо фарма и антидепрессанты, а с другой стороны, благодаря тайчицугун и медитации, 100%. Я просто вот кучу времени тратила в это время на физические вот такие практики, и на мне это 100% работало, это правда. Поэтому ничего не могу сказать. Я когда читала, у меня было ощущение, что я понимаю, о чем речь. И кажется, что к 24-му году вообще-то много где стало гораздо понятнее, потому что вот эти все телесные практики сейчас рекомендуются в 100 раз чаще.
0: Да, и официально.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: Ну, и он в этой книге довольно много пишет о своих усилиях, в смысле государственных в том числе, что он не просто типа там где-то в лаборатории этим занимается, ему важно, чтобы то, что он понял за годы своей работы, превратилось каким-то образом в более массовую политику, в смысле государственную политику, политику организаций разных, там, благотворительных и не только.
1: Ну, то есть в этом смысле он как активист работает, да.
0: Да, да, да.
1: И тут, мне кажется, логично прийти к тому, почему мы все-таки книжку эту выбрали в разговоре про права вообще-то. Я думала очень активно про две вещи. Точнее, про два конкретно задекларированных международно человеческих права. Это право на труд, да, то есть на свободный выбор работы, справедливые благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Множество людей, и не только военных, пришедших с войны, страдают и не могут работать нормально, да, пока они не получают лечение какое-то и не стабилизируются. А иногда на это уходят годы. И что этим людям делать? Как бы они платят дважды. То есть они сначала с ними что-то очень плохое сделали, кого в католической школе, кого действительно на войне, кого государственные репрессии перекипали, вот. А затем второй раз ты получаешь еще просто за то, что ты попал в эту мясорубку, ты такой, я не могу работать. Ну, типа, и пошел нахуй. Вот. В смысле, очень жаль, что ты не можешь работать.
0: Надо смочь, надо смочь.
1: Надо смочь, вот. И тут второе, как будто бы неотъемлемое право, которое у нас есть вообще-то, да, это право на медицинскую помощь, которое звучит тоже так, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.
0: США не подписывала, да, декларацию, видимо, эту? При всем уважении, так сказать.
1: При всем уважении, кто ее подписывал? Когда я читаю, кажется, что никто не подписывал. Что все посмотрели такие... Ага.
0: Круто, круто. Круто придумали.
1: Красиво. Да. Да. Вот. И история, которую предлагает Ван дер Колк, мне кажется, она еще очень импонирует, потому что она не глубоко политическая, она не такая, что как бы чуваки, нас всех поимели, нами всеми воспользовались, и теперь давайте срочно действительно строить коммунизм или что-нибудь такое. Да, он вместо этого, особенно в последней главе, говорит о том, что нам нужно. Нам нужно поддерживать друг друга, нам нужно объединяться, очень нужно, чтобы мы чувствовали сообщество, нам нужно танцевать, ходить в импровизационный театр, вот, или петь хором. И любить. В общем, короче, он такой, любовь – это ответ. Любовь – это главная вещь, которая нам поможет. С одной стороны, это очень банальный ответ. Ну, честное слово, как бы. Но с другой стороны, но для большинства людей другой ответ пока как будто не очень доступен.
0: Ну, мне кажется, что Ван дер Колк дает какой-то более практический вариант ответа «надо любить» или «надо быть в отношениях». В смысле, он говорит, что это не то, что вам, не знаю, нужна одна романтическая любовь, которая вас полностью излечит, или идите, ищите непонятно что я назвал очень размыто. В смысле, мне кажется, все эти варианты, основанные на сообществах, типа тот же театр, не знаю, какие-то групповые занятия йогой, все, что включает в себя любые групповые телесные занятия, это в целом про комьюнити, про отношения и по итогу про любовь.
1: Да, самые разные способы почувствовать себя вместе. Не просто поговорить вместе, а действительно...
0: соматически отрегулироваться.
1: Есть, да, наверное. И у меня снова художественная рекомендация, но ничего с собой поделать не могу. Это Курт Вонегут и роман «Бойня номер 5». Сложно пройти мимо текст, который обнажает сразу несколько ключевых коллективных травм 20 века. Это и война, и замалчивание военных преступлений, и смешение времен, которое Вонегут, сам человек, страдавший ПТСР, прекрасно описывает.
0: У меня рекомендация тоже будет художественная. Это книга Гюса Кейра «Книга всех вещей». Это такая довольно известная детская книга про мальчика, который растет в очень религиозной семье с отцом, который считает нормальным бить мать и бить детей. И это классный пример того, почему важно выносить ссоры из избы. И как разговор и рассказывание о насилии может это насилие остановить. Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите об этом подкасте друзьям, пришлите им ссылку на этот или любой другой эпизод, сделайте пост о нас в соцсетях, поставьте нам оценки там, где это можно сделать, или вообще напишите отзыв. Мы тогда будем очень-очень рады.
1: Мы рады действительно самой разной обратной связи, она для нас важна, и можно, например, более развернуто нам написать в Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий,
0: а джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это «Радио Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на «Радио Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, «Радио Сахаров».